0: очень веселые песни. Шутки, песни. А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте. Шутки, песни.
1: Потрясающая атмосфера в концертной студии Юмор-ФМ. Потрясающие лучшие в мире зрители. А напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин. 1/6 части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах. Мы по очереди коротко поем. Вы все вместе дружно смеетесь. Вот проще некуда. Давайте начнем.
2: Я помню давно, учили меня отец мой и мать. К медведям в вольер ручонки свои не надо совать. Вот годы прошли, и утки уже летят высоко. Хотел бы двумя, одной помашу рукой.
3: Ай, как смешно.
4: Вела

0: Компас, а Юла.
1: На Юмор ФМ. За Ика картавый бедняга Василий. Он уходил не совсем красиво.
2: Ой, боже.
0: Быдло в 6 утра за стеной запоет Нюшу. А я в берушах, они думают, что от них станет мне очень плохо, а мне так пофиг.
3: Где лучшие кроссовки? У нас в клумбе. Где лучшие прически? У нас в клумбе. Где лучшие виниры? У нас в клумбе. Просто Александр Рева уснул у нас в клумбе.
4: Такая личная клумба.
0: Секс ми мам, я никогда еще так молча не любила. Секс ми мам,
4: хорошего понемножку. Наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин, шутки песни. Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
4: Пока-пока.
5: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Танюш, когда ты в следующий раз будешь говорить людям, сколько тебе лет, помни, что между тобой и старшим сыном должна быть разница, ну, хотя бы 9 месяцев.

0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа.
1: Сереже 9 лет. Папа ему говорит: ты представляешь, посудомоечная машина сломалась. Придется новую покупать. Сережа в ответ: да зачем деньги тратить? Пусть мама руками моет. Мама с 5-летним Ваней едут в такси. Мама беременна, слегка охает и объясняет Ване: это твой братик в животике толкается. Наверное, играть хочет. Ванечка протягивает ей игрушечную машинку и говорит: дай ему, пусть поиграет. Мама: как же я ему дам? Он же в животике. Ваня в ответ: а ты проглоти. Из школьных сочинений Василия. Мне в голову приходили разные мысли, но лучшие останавливались на банке земляничного варенья. Анне Карениной было очень стыдно, и совесть ее угрызла. Снегири – это такие же воробьи, только с красным лицом.
0: Угарный папа.
1: 5-летнюю Машу спросили в садике: Машенька, у вас семья полная? Маша отвечает: полная у нас только мама, а мы с папой худые. Диме 3 года. Разворачивает конфету. Мама его спрашивает: Дим, поделишься со мной? Нет, я не могу. Почему? Потому что я жадина, заявляет Дима с довольным видом. А разве это хорошо быть жадиной? Ну, тянет Дима, дожевывая конфету. Неплохо. На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер Telegram для ваших веселых историй. Плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: Так, Саша, пока people хавает анчар, ты будешь читать анчар.
0: Камызякский суд.
2: Знаете, чей сынок натворил на выпускном?
3: Ну я же просила не рассказывать.
2: Не рассказывать. Свадьбы когда?
0: Плохое радио.
4: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В номинации «Прорыв года» в пятый раз подряд победу одержал канализационный коллектор Урюпинска.

0: РФМ. Шутки.
1: Если у тебя нет женщины, значит, у кого-то их две.
0: И песни.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают пресс, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать, буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать, пускай дела чуть-чуть подождут.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: русский мат.
2: Хорошо воспитанная девушка матом не ругается. Она умеет матом смотреть. В словах «сабля», «гребля» и «оглобля» чувствуется некая досада. В гараже матерятся даже самые культурные люди. Без этих заклинаний вы просто ничего не открутите. Что русскому мат, то китайцу фамилия. Мы матом не ругаемся. Мы на нем разговариваем.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Приходит как-то Змей Горыныч пьян домой, а жена ему с порога: «А ну-ка дыхни!» Ну, в общем, глупая смерть.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Всем привет! Недавно перечитал пьесу «Пигмалион» обожаемого мной драматурга Бернарда Шоу. И в очередной раз удивился его невероятному чувству юмора. Кстати, в реальной жизни Джордж Бернард Шоу не упускал возможности попрактиковаться в остроумии. И у меня как раз есть для вас парочка таких историй.
0: «Шутить изволите».
1: Дело было так. Бернард Шоу сидел с другом в ресторане, где чересчур громко играл оркестр. Великий драматург долго сдерживал себя, но, наконец, не выдержал и подозвал дирижера. «Играет ли оркестр по заявкам публики?» – спросил Шоу. «Конечно, с большим удовольствием, сэр». «Отлично. В таком случае пусть оркестр сыграет в домино». Как-то Бернард Шоу был приглашен в гости в один богатый дом. Но не успел он зайти в гостиную, как дочь хозяина села за рояль и начала играть какую-то салонную пьеску. «Вы, кажется, любите музыку?» – спросил его хозяин дома. «Конечно, люблю. Но пусть это не мешает вашей дочери музицировать». Однажды на одном из светских раутов к Бернарду Шоу подсела красивая, но весьма глупая почитательница и мечтательно произнесла: «Вы представляете, какие прелестные у нас могли бы получиться дети? Ведь в них соединился бы ваш ум и моя красота». Шоу, бывший от природы весьма некрасивым, задумчиво возразил: «Да? Но вы только представьте, что будет, если вдруг они унаследуют ваш ум и мою красоту».
0: «Шутить изволите».
1: Да уж. В общении с прекрасным полом Бернард Шоу бывал иногда беспощаден. Не щадил даже саму королеву Великобритании. Но об этом как-нибудь в другой раз. Встретимся на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: «Фоменко Фейк Радио»!
2: Да, детка, именно так.
0: «Фоменко Фейк Радио» в эту субботу в полночь на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Вчера меня пригласили на вечеринку. Я слушал крутую музыку, ел разные вкусные блюда, приятно проводил время. А все потому, что не пошел.
2: Юмор-ФМ. Юмор-ФМ.

0: И снова в эфире Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Андрей Фролов, Москва.
1: Я вообще пользуюсь наличкой, такой человечек, не держу деньги на карте, мне так проще контролировать расходы, понимаете, я когда картой расплачиваюсь, я вообще не замечаю, как бабки улетают, я каждый раз такой, пик, ха, и пиво, и карта у меня, я вас обманул, простаки, вы чё, давайте повнимательней, как-то вы так прогорите скоро, блин. Особенно, когда бухой на баре, вообще не замечаю, как бабки улетают, я такой, ну на, полюбуйся еще разок на мою карту. Меня недавно из бара выгнали. Охранник сказал, что я напился. Я ему говорю, ты в курсе, что бар на этом специализируется, братан? Ну, переживаю за тебя. Прикиньте, он устроится в отель работать, будет людей по ночам из номеров выгонять. Вы что, ночевать собрались, что ли, у нас? Давайте! Пора и честь знать, что-то засиделись, блин. Но потом начал трезветь и понял, нормальная логика. Ты, когда выздоравливаешь, тебя в больнице тоже не задерживают. Получается, достиг своей цели, будь добр, уступи место другому человеку. По той же схеме и свингер-пати, в принципе, работают. Я вообще, знаете, что думаю? Свингер-пати — это же единственная форма социализма, которая является жизнеспособной. Там тоже от каждого по способностям, каждому по потребностям. Но никто не скрывает, что секс есть, да? На этом мероприятии был бы довольно глупым. Сейчас будет шокирующая, но правдивая информация. Моя жена — это единственная женщина, с которой был секс у меня. Такая, вы правильно реагируете, молодцы. Это грустная история, все верно. Не-не-не. Самое ужасное во всей этой ситуации, что я вообще не верю в судьбу, но в карму. В карму верю, однако это две разные концепции абсолютно. Я обожаю жену, но просто не разделяю чрезмерной романтики. Я однажды в книжке прочитал фразу «Он так ее любил, что считал себя недостойным ее». Ну, как по мне, так нездоровая фигня какая-то. Я, наоборот, иногда смотрю на свое, она что-нибудь такое чебучит. Я думаю, ну ты-то достоин, так тебе и надо нахрен, я бы даже так сказал. Так тебе и надо. Мне вообще кажется, что люди объединяются в пары, живут вместе, потому что так проще. Особенно так проще переживать какие-то неприятные моменты. Именно поэтому, помните, когда что-то испортилось, ты нюхаешь такой, по-моему, что-то испортилось. На, ты тоже, понюхай. Мне когда такое предлагают, я говорю, не, я по твоему лицу вижу, точно испортилась, очень тупая уловка. Мы недавно прибухивали с другом, и он на полном серьезе, глядя мне в глаза, сказал, я больше всего в жизни боюсь вампиров. Я говорю, в жизни? Такая у тебя жизнь. Боишься вампиров, недолюбливаешь ведьм, не занимаешь упырям, да? Просто бояться вампиров тупо. Не только потому, что их не существует. Даже если бы существовали, в мире монстров и чудовищ, вампиры — самые лохи. Сами посудите, они боятся всего подряд. Они боятся, что там распятия, серебра, святой воды, чеснока, солнечного света. Получается, вампиры — это просто конченые аллергики. Причем в легендах о вампирах преподносится все так, что мы бессмертные, мы бессмертные. Но с небольшой сноской под звездочек, где целый абзац, блин. Там же не хватает только орехов и глютена, правильно? Чтоб картина была прям полной. Я серьезно, в старом черно-белом фильме про вампиров видел, как чувак защитился от них, просто взяв две палки и скрестив. У меня был только один вопрос. А если можно скрещивать все что угодно? Тебе нафига палки? Ну, руками бы воспользовались. Два фака, отлично сработали бы, блин. И защитился, и унизил вампира одновременно. У меня все, пока.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Девушка, которая уже не знает, как намекнуть парню на шубу, прикладывает к телу кота и спрашивает: «Ну как мне?»

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Через 30 дней стукнет ровно месяц, как я бросил пить. Даже на размытых фото я всегда четкий. Когда я делаю ход конем, появляются цыгане. С детства не ношу трусы, ведь я не трус. Я думал, я ошибся, но я ошибся. Бесит, когда на кассе говорят, что принимают любые карты, а сами отказываются брать валета бубей.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.
2: Наши глаза зажегся год.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: И самовар у нас электрический, и мы довольно неискренни.
0: И Задорнов навсегда.
2: Мужики, у вас тут гиря не пролетала.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
0: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Совет молодым мужьям. То, что выпито до прихода домой, запретить уже невозможно.

0: FM. Шутки.
1: Скачал программу для подсчета съеденных калорий. Очень быстро перешел на двойную бухгалтерию.
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
1: Реалити Криминалити.
3: Гражданка Пчелкина смотрела в подъездное окно в таком коротеньком халатике, что я потерял всяческий контроль над собой. И, незаметно подкравшись к ней, воспользовался ее телом в любовных целях. С чувством глубокого сожаления. Задержанный Кукушвили требовал от продавщицы водки, соленых огурцов и других сексуальных удовольствий. Да, находясь в электричке, я пил водку и матерился, потому что в электричке так и надо. Я не заплатил за свой мотоцикл в трамвае, как за багаж, потому что это никакой не багаж, а мотоцикл. А послать подальше кондуктора мне пришлось, потому что она все 15 остановок паслась возле меня и портила мне нервные клетки. На моем месте мог оказаться любой мотоциклист, у которого вот-вот кончится бензин. К тому же я свой мотоцикл в салоне трамвая заглушил. Это мне плюс. Благодарю за внимание. И помните, если уж воровать, то только самолетами, пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Японская народная мудрость. Человек как меч. Или делает дело, или тупой.

0: Монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Письмо от молодой женщины. Мы с тетей, с дядей были в Таиланде. Но нас обмануло турбюро. Нам обещали сервис, не дали. Тетка разозлилась. Мы пошли в кафе. Молодая тайка, официантка, услужливая. Говорит по-английски: я первый день работаю, русских много. Скажите, пожалуйста, вы русский, как будет что-то по-русски, типа «бон аппетит»? Я не знаю, что с вами будет. Тетка со зла говорит: жри, что дают. Представляете? Но она недолго проработала, это вы понимаете. Она ж с улыбкой говорит: жри, что дают. Вот. Опять только в России. Трое курили на балконе. У меня многие истории начинаются с этой фразы. И в цивилизованном... Вот если бы... Что такое цивилизация? Что такое быт настоящий? Окурки в пепельницу. Нет, только наши бросают с балкона. Неизвестно, чем заканчивается. И залетел, ветром занесло окурок, не погашенный, на балкон к соседям снизу. А там ковер был. Ковер начал тлеть. Чего они придумали? Только наши. Взяли его за ноги и стали опускать. Тот не дотянулся, они его вынули, говорят: бери пылесос. Он взял пылесос, тяжелый, раздевайся. Он разделся до плавок, взял пылесос. Сумасшедший народ. А окурок уже ковер тлеет, и запах пошел в квартиру к соседям. Те вышли на балкон. Голый мужик вверх ногами с пылесосом чистит их ковер. Женщина пишет мне. А женщины иногда так вот, они живут сердцем, я об этом уже говорил. Мозг устает, видимо, отключается. Мне одна, впервые мне об этом сказала врачиха-стоматолог. Говорит: я иногда так работаю. Приду в магазин, возьму сыр, и продавщица, говорю: сплюньте, пожалуйста. Вот. Но это еще интереснее. С выражением: утром я ехала в автобусе. Я задумалась. И, выходя на своей остановке, на автомате громко всем сказала: до свидания. Они так обомлели от того, что я сказал. И до меня дошло, что я сморозила чушь. Притормозила в дверях, обернувшись, добавила: а впрочем, прощайте. Вы б видели, как они за мной все повыпрыгивали.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 7 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: В некоторых странах разрешено иметь 3 жены, а у нас только одну выдают, и ту под роспись.

0: творчество.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в офисе.
2: Денис, а может ты в коридоре покушаешь, а, все-таки, братик? Или хотя бы окно откроешь, а? И почему у тебя вообще вся еда постоянно воняет жареным луком, а? Скажи, пожалуйста.
3: Потому что я ем жареный лук. У меня бабок нет. Я беру лук, жарю его и ем.
2: А.
3: У меня с этой зарплатой вообще ни на что не хватает. У меня трусы уже, как эта тряпка, которую на двигатель кладут, пока машину чинят. Телефон не могу поменять. У меня телефон с треснутым экраном. После каждого звонка на ухо швы себе накладываю. Реально не понимаю, как жить. Просто не понимаю с этой зарплатой.
2: Зато я тебя прекрасно понимаю, Дэн. У меня такая же фигня. Я вон недавно приехал в банк. Я хотел просто взять деньги в кредит.
4: Ага.
2: Указал свою зарплату. А они мне говорят, не, ну серьезно, сколько? И это я еще соврал на 20 тысяч. То есть я им сказал, что я зарабатываю 45. Понимаешь? Поэтому ты не один такой, да?
5: Да обидно! Вот серьезно, уже доставщики больше нас получают. Вы вообще заметили, раньше они пешком ходили, потом на самокате, потом на велосипеде, потом на велосипеде моторчик появился, потом лобовое. Я вам отвечаю, лет через 5 их диспетчеры Шереметьево сопровождать будут.
6: Слушайте, ну давайте начальнику выскажем, правда. Давайте скажем, что нас не устраивает наша зарплата.
3: Да.
6: Может, и поднимет. Хотя он меня один раз уже поднимал. Знаете, на сколько? На 5 минут. Ровно до своего смеха. Ну, сейчас мы можем просто прям серьезно поговорить. Прям так, это, без шуточек.
2: Блин, да. Не серьезно, оно меня вообще бесит сильно.
3: Да.
2: Вот он кайфует постоянно.
6: Да.
2: Вот как ни посмотришь его в соцсети, да, он то на Эминеме, вот, то да. На Басте,
3: да.
2: То он вообще еду фотографирует.
3: Вообще.
2: Да? Один раз, помните, он пришел с целым пакетом фисташек.
6: Да,
3: вообще.
6: Я вам офигела.
2: Просто с целым пакетом. Ну откуда столько денег у человека? Откуда? На нас экономит. Откуда? А я вам, кстати, не говорил, что на прошлом у нас корпоративе, да, вот то, что у нас был, по документам должна была петь Клава Кока.
3: Так?
2: Да, а не я, переодетый. Клава Кока должна
6: ну,
2: была
6: так
2: петь.
6: Давайте ему выскажем.
5: Да. Да. Дэн, ты и начни.
3: Да, хорошо.
5: Вот сейчас близко к нему подойдешь и прям луком на него дыши, чтобы у него аж слезы с глаз пошли.
3: Да.
5: Давай.
3: Ну вы подхватите.
6: Да, да, да.
7: Здорово, бедолаги.
3: Без проблем. Сейчас.
7: Что-то я не слышу звуков работы. Мы что, все доделали уже? Работайте, работайте.
3: Сейчас. Михаил Жорикович, у нас есть разговор.
7: Разговор? У нас. Денис, ну, чтобы разговор состоялся, нужны какие-то общие темы. Ну вот я лично вообще не разбираюсь, в каких баклажках какое пиво вкуснее. То есть, ну, это не мое. Или как натопить навозом так, чтобы в квартире было тепло зимой. Ну, тоже я тут не силен. Ну и ты вряд ли мне сейчас скажешь, что вот самое время в Барселоне недвижку покупать, там цены сладкие, правильно?
3: Вот. Я вот про это хочу, ну, про это и разговор, как бы.
7: Ну?
3: У нас зарплаты ни на что не хватает.
7: Прям ни на что не хватает?
3: Не, на что-то хватает.
7: Получается, хватает зарплаты?
3: Нет, на что-то хватает, а на что-то не хватает.
7: Денис, так а ты не покупай то, на что тебе не хватает. Я вот, допустим, покупаю только то, на что мне хватает. И мне хватает. Ну, логично.
3: Ну, да.
7: Ну, все. Вот. Получается, разговор состоялся. Поздравляю тебя с этим, Денис.
3: Да.
7: А то стоим, как два родственника, которые второй раз в жизни видятся. Вроде и надо поговорить, и вроде как не о чем.
3: Да.
7: Работайте, работайте.
3: Да, да.
1: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Иногда хочется любить весь мир, но жена каждый раз против.
2: Сейчас я расскажу вам секрет приготовления.

Тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлета, где же яйца? Да. Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное — дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: у нас? Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Шаман моего сердца. Три нерпы на ягельном поле. Постучись в мою ярангу.
2: Ненецкие сериалы.
3: Вообще-то они ненецкие.
4: Не мешай, пожалуйста. Ненецкие сериалы. С недавних пор они вошли в нашу жизнь, чтобы навсегда остаться в наших сердцах.
1: Встречайте. Мировая телесенсация. Кумир миллионов зрителей. Звезда ненецких сериалов. Ябко Ептунай.
5: О, не может быть! Сам Ябко Ептунай!
4: Да, по нашим многочисленным просьбам он вернулся. Киноконцерт «Музыка ненецких сериалов». Знакомые всем мелодии, народные песни, сказки, охотничьи байки. Дегустация ягеля, фото с оленем, автограф-сессия.
1: Концерт пройдет в сопровождении симфонического бубна.
4: Музыка ненецких сериалов.
3: Говорят же тебе, они ненецкие.
5: Да рот ты свой слишком грамотный, закрой.
4: Билеты ждут вас на сайте kinoinemcy.chum.
6: В наш цифровой век порой так не просто найти собеседника и душевно провести время офлайн, в компании новых друзей. Вот почему я установил на мобильный телефон приложение «Третьим будешь». И теперь я каждый день обсуждаю Кафку и Иммануила Канта и интеллектуально расту.
7: Новое мобильное приложение «Третьим будешь» мгновенно подберет ближайшего к вам собеседника и магазин праздничных напитков. Согласно вашим человеческим и вкусовым предпочтениям.
6: Это и правда очень удобно. Михалыч, наливай.
7: «Третьим будешь» – ваш секрет успешного отдыха на троих.
6: Хотя для вас это уже никакой не секрет. Какой секрет? Уже никакой.
7: Мобильное приложение «Третьим будешь»
6: с превеликим удовольствием.
7: Скачайте бесплатно на ваш телефон на сайте www.naливай.пи.
8: Комитет по культуре города Воронеж при поддержке ИП «Ашот Карапетович Митяев» приглашает всех любителей бардовской песни на ежегодный фестиваль «Поющий дятел».
9: Так давай споем с тобой, приятель. Поющий дятел, поющий дятел.
10: В этом году наш фестиваль соберет на поляне дружбы самых известных и любимых бардов русского черноземья.
8: Вениамин Удоев, братья Рукоблудские, Алла Хламиди, Поликарп Жужелка, Тимати, Гуф и многие другие.
9: Поющий дятел, поющий дятел.
10: Добро пожаловать на живописный берег реки Мачиха. Поляна дружбы. Фестиваль «Поющий дятел».
9: Дружище дятел, пой, а не долби.
8: Просьба приходить заранее, трезвыми и со своими дровами.
10: Все подробности на сайте фестиваля gitarynegoryat.pay.
9: Пей, а не долби.
0: На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
2: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
3: Что? Я в игре?
1: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
4: Девочка в игре. Где все иначе? Где уровни в рай?
1: В кино с 25 июня.
3: Это же круто!
1: 6+.
0: Ю.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На работе меня называют 007. Ноль мотивации, ноль желания работать, 7 перекуров в час.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Тимур Батрутдинов и команда Error 404. Нижний Новгород.
3: Здорово, юмористы! Здорово, молодежь! Здорово, старичёшь! Здорово все, чей голос стоит плюс-минус пятихатку. Я, Егор Батрутдинов, представитель комитета по молодежной политике.
4: И чё вы приехали?
3: После того, как я узнал, что вы можете выиграть 10 миллионов, меня вдруг осенило. Я помогал вам весь сезон.
4: Так вы же нам не помогали.
3: А вы помните, что я вам сказал, когда ко мне обратились?
4: Да, идите в...
3: Ну? Вы же прошли этот путь! А кто вам указал дорогу? Я, Егор Батрутдинов. Достаточно одной дороги.
4: Вы не сделали ничего хорошего для молодежи.
3: Для молодежи как раз у меня целая программа. Я отменю в школах изучение русского языка. Скажем нет АБВГД пропаганде. Также я обещаю молодым семьям двухэтажный частный дом. Да, возможно, не все поместятся в этот дом, но обещание я сдержу. Егор Батрутдинов в тесноте? Да, в тесноте. Еще я повышу минимальный размер оплаты труда, потому что мне самому не хватает. Вот для этого мне, собственно, и нужно 10 миллионов.
5: Мы вам ничего не дадим.
3: Ну вот заберете вы деньги, вернетесь домой, вас там ограбят и убьют, а деньги все равно достанутся мне. Егор Батрутдинов, депутат с криминальным прошлым, настоящим и будущим.
4: Вы нам сейчас все испортите, и мы ничего не выиграем.
3: А кто тут все решает?
6: Ну вот.
3: Ладно, если эта команда победит, я подарю вам хунцы.
4: Китайские машины?
3: Хунцы вам, а не китайские машины. Честно выигрываете. Так что давайте, 10 миллионов выигрываете, а я ухожу. О, 9000 шагов.
4: Это шагомер.
3: Нет, это мне от дома далеко отходить нельзя. Все, я пошел.

0: Да, ухожу и возвращаюсь, возвратясь ухожу. Ты бежишь за мной с чаем и кричишь провожу. Провожаю, ты целуешь, я опять остаюсь.
1: Дорогая, ты рискуешь, я почти уже злюсь.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Люблю пересматривать видео со свадьбы, но только задом наперед. Там я снимаю кольцо с жены, сажусь в машину и уезжаю.

зовет меня в полет. Мой дельтаплан, мой дельтаплан. Вот я надену

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Было у моряка, ребята спрашивают, пионеры даже, наверное, скорее всего. Были у вас случаи, чтобы вы когда-нибудь серьезно испугались? Вы такой вроде смелый, весь в якорях, татуировках, ножи висят, в бандане, ну весь такой Рэмбо. Говорю, да нет, такого я не припомню, я очень смелый и храбрый человек. Хотя нет, однажды было. Мы на корабле перевозили 10 тысяч кукол, пошел шторм, 9 баллов. Корабль накренился на 90 градусов. Все 10 тысяч кукол открыли рот и сказали «Мама!». И вот тут я испугался.
2: Ночь, муж, жена в постели лежат. Жена игриво говорит: «Милый, я готова понести наказание. Делай со мной что хочешь». Муж сонным голосом говорит: «Что? Ну ладно, спи, ты ни в чем не виновата».
1: Леша пытался ограбить магазин при помощи водяного пистолета. Продавец сначала смеялся, а потом захлебнулся.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
4: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Хватит шутить, дайте музыку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: В такую погоду птичкам необходима наша помощь. Поэтому я сегодня оставила в кормушке во дворе 2 евро.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Санкт-Петербурга.
2: В эфире плохое радио. Полнолуние, 13 число, пятница. За окном идет дождь, и вы с нами на волне 666 и 13 FM.
3: И сегодня с вами в студии диджей.

0: умер. И поэтому сегодня с вами в студии...
1: Сергей Николаевич!
0: А сейчас реклама на плохом радио.
2: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Элитная лоботомия. Дорого и очень больно. В эфире религиозная страничка и ее постоянный ведущий отец Алсу.
2: Отец Анатолий просит передать привет и предать анафеме секту велосипедисты седьмого дня и секту свидетелей ДТП на Кутузовском.
0: Небольшая реклама, небольшое объявление на религиозной страничке. Украден Volkswagen отца Сергия, нашедшего Сергия в Пассат, просим обращаться в нашу веру.

0: напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
1: Светило 8.
2: А у нас в гостях в прямом эфире группа «Виталика».

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В зоопарке все животные ведут себя пристойно, кроме обезьян. Чувствуется, что это уже без пяти минут люди.

0: Спонсор – группа компаний «Июль-Авто» ООО «Уралбестинвест».
1: Июнь. Время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада». В июль «Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы «Банк АО Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Анастасия, менеджер из Москвы, спрашивает.
3: Здравствуйте, Сатья. Такой вопрос снова про мужчин. Не складывает сообщение в самом начале с теми мужчинами, которые нравятся. Собственно, они просто прекращают общение. Вот, то есть изначально не рассматривал меня как потенциально серьезного партнера для отношений. Вот хотела бы узнать, может быть, нужно выбрать какую-то более хитрую стратегию, вот, чтобы игра шла как-то в мою сторону. Вот хотела бы получить совет от вас.
2: Сатья отвечает.
4: Все хотят хитрые стратегии, конечно же, но их нет, этих стратегий. Просто надо понимать, что отношения какие-то счастливые, прикольные, классные, такие разные, продолжительные, семейные, это всегда некое чудо. То есть это может сразу случиться, может вообще не случиться. По-всякому бывает.
3: Просто проблема в том, что именно те мужчины, которые мне нравятся,
4: вот это большая проблема.
3: Не рассматривают серьезно и сразу, не боясь меня обидеть и задеть, испугнуть, пролонгируют какие-то интимные моменты.
4: Ну, конечно, ты девка-то красивая, я бы сам что-нибудь пролонгировал бы. Но история в том, что это нормальная тема.
3: Просто потом они начинают отношения серьезные, но уже с другими девушками. Вот в этом
4: проблема. Чего ты взяла, что они с другими? Они с ними спят? Что, они все счастливы, все замужем?
3: Нет.
4: Ну, вот в том-то и дело. Это мозг так подсказывает. Это, знаешь, вот как... Нам кажется, что у всех все хорошо. Вот, как я иногда так шучу. Идешь так по вечернему городу и смотришь, что в каждом темном окне люди занимаются качественным сексом. А в каждом светящемся окне люди договариваются о качественном сексе. Один я иду, но у меня нет ни секса, ни качества. Да? А на самом деле это совсем все не так. Совсем все не так. Нам кажется, что все вокруг счастливы, у всех все сложилось. И вот, ну вот же, нормальная девочка, не ломается, сразу полезла в постель. Ну все, вот смотри, счастливая. Вот у меня проблема, а у остальных все отлично, все хорошо. Вот смотри, и Лену вот увезли, ну, в баню на семерке баклажан, да? Ну, тут я должно быть четкое понятие, чего ты хочешь и какой мужчина нужен тебе под проект. Качество повышает конкуренция.
3: Конкуренция в плане?
4: В прямом. У тебя должно быть много ухажеров. Бесперспективных желательно. Женщина, у которой много ухажеров, мужчину вдохновляет. Потому что он такой сидит, смотрит, а этот, ну очевидно, что там груди ее касался лишь аккордеон. Это не работает. Когда за женщиной есть какой-то ажиотаж, мужчине это интересно. Когда женщина красивая, когда она интересная, когда она, популярна. Ты меня услышала?
3: Да, спасибо вам большое.
4: Для этого нужен что? Разум. Разум. А он наверняка у тебя есть. Красота есть, разум 100% где-то присутствует.
3: Спасибо вам большое.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Набил бы я тебе рыло, только Заратустра не позволяет.
0: Монтёр Мечников.
2: Дуся, вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном.
0: И даже одноглазый васюкинский шахматист.
2: Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер. Конь так не ходит.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
4: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте блинчики Ашан «Красная птица» с ветчиной и сыром 420 грамм за 139,99 до 24 июня. Ашан. Все выгодное тут.
5: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
6: Я в игре? Это же круто!
5: Выбраться из нее гораздо сложнее.
7: Девочка в игре, где все иначе, где уровень...
8: Алло, игра!
5: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
0: Ю.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Давайте немного сэкономим на проживании. Представьте, что молодого специалиста отправляют в служебную командировку. Сергей, скажите, а где вы планируете переночевать в Санкт-Петербурге? О, не беспокойтесь, я переночую у тети. У какой именно тети? Это не принципиально. Подарок, как говорится, подарку рознь. Встречаются на улице спустя пару дней после Нового года две мамаши. Одна спрашивает: ну что, как, подарки вашему мальчику наши понравились? Ну, вы знаете, так получилось, он разбил все подарки. И машинку разбил, и паровозик разбил, да, игрушки елочные разбил, фамильную вазочку потом тоже разбил, новый планшет тоже разбил.
3: Да вы что, и наш подарок тоже разбил?
2: Не-не, ваш долбанный молоточек как раз целеханик. Хватит. Я говорю, прекращайте троллить блондинок. Вот сейчас вот еще разочек, и вот все. Блондинка в роддоме лежит в палате и плачет. «Почему вы плачете?» – спрашивает медсестра.
3: «У меня двойня».
2: «И что? Это же прекрасно».
3: «Да? А что я мужу скажу? Откуда у меня второй ребенок?»
0: «Самый лучший Дэн».
2: «Вернусь. Не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер».
0: «На Юмор-ФМ». Хорошая погода.
4: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
5: Чего такая довольная, Вера?
6: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
5: А что в ней такого-то?
6: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
5: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
7: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
8: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый юго-восточный ветер. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 27 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем в понедельник в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 24, в Карталах, Садке и Миасе плюс 26 градусов, в Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Аист потерял ребенка над капустным полем. Вдвойне обидно. Мало того, что потерял, так еще и у конкурентов.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Вот вы думаете, он... Это начальник АТС говорит. Вот вы думаете, он начальник АТС. О, так уж со всех сторон. Ой, а я ему скажу, ну нет телефона. Ну нет же икры в магазинах, вы же там не скандалите? Он умным стал, отвечает, а я без икры проживу, а без телефона нет. Мне нечем скорую вызвать, я инвалид. Слепые приходят, с гирями в авоське размахивают. Один эпилептик довел себя в приемный, взвинтил. Сейчас это большое искусство, принимать людей по четвергам с 14.

0: которого ни черта нет. Он тебе такие доводы, ну такие доводы он тебе, что ты просто дуреешь. Не дай бог ты ему сравнение или цитату. Он тебе 5 цитат, 10 сравнений. Вот аллегории не выносят никаких, те, у которых нет телефона, квартиры, маленькая зарплата, и кто-то у них умер. А те, у которых зарплата, телефон, те поспокойнее. Странно, да? А я уловил, ну мы же тоже не дураки. Хоть и начальники, но это видно по телефонам. Тут один номерок отколол. С вами будет говорить Нью-Йорк. Это в те годы. Я чуть не свихнулся. А это наш командировочный на такой способ пустился. Из-за океана начал права качать. Я, видите, в каких командировках бываю? Ну, как все они. Кончил тем, что он инвалид, ему трудно в автомат ходить. Он там так орал, весь Нью-Йорк вокруг него собрался. Ну, я ему достойно возразил. Мол, пусть они тебе и тянут. Ты у кого? У General Motors? Пусть этот Motors тебе и копает, если ты ему нужен. А мне твои командировки как гусеницы сапоги. Он там затих в Нью-Йорке. Я ему говорю, еще раз скажешь, вас вызывает Нью-Йорк, всю жизнь будешь по батареям перестукиваться. Я, конечно, извинился перед отелем Waldorf Astoria, мол, это по культурному обмену. Человек-сатирик. А с телефонами у нас все в порядке. Вы же со мной не по трубе разговариваете. Всех успокоил, себе валидол и продолжал работать. Потому что вы думаете, он начальник АТС, так он ответит. Так вот я начальник АТС. И все.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализа.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
1: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 9 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Перед законом все равны. И поэтому бомжу, который провел всю зиму на теплотрассе, весной принесли квитанцию за отопление.

0: Но в целом, друзья, если вы сейчас находитесь в горизонтальном положении, то веки, ну, как минимум, еще на пару часов можно и сомкнуть. Доброе утро всем, кто уже проснулся. Привет, страна. Выходные продолжаются. Сегодня воскресенье. О рабочих делах, как минимум, сутки даже не вспоминаем. Шутим, смеемся и отдыхаем. Вот такой план на сегодня. Веселый чат начинает свою работу. Делитесь собственными шутками, а также передавайте приветы, поздравления и признания. Плюс 7-915-0303-567. Написать нам можно в Макс, можно отметиться в Телеграм, либо же направить обычное СМС-послание. Главное, при этом не забывайте подписываться. В финале часа послушаем Ильфа Петрова и Бурунова. Николай Фоменко 5 раз пошутит про животных, а вот Гар Дмитриев расскажет самые смешные детские приколы в проекте «Угарный папа». Ну а прямо сейчас вокально-инструментальный номер от Стас Ярушина, Надежды Ангарской и Виталия Гагунского. У микрофона Денис Савельев. Всем привет, это Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда Ангарская.

0: звезды.
1: Да, друзья, это «Шутки, песни, плюс». Все здесь. Надежда Ангарская.
2: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
1: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый плюс. Надежда, представь нашего гостя.
2: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гогунский!
0: Шутки, песни, плюс.
3: На Юмор ФМ.
1: Давайте я начну.
2: Ну, пожалуйста.
4: По черной дороге на белом такси лечу я в ближайший ночной магазин. Ведь так не бывало ни разу, чтоб взяли достаточно сразу.
0: Шутки, песни, плюс.
2: Сейчас следующая очередь.
1: Следующая твоя.
2: Моя?
1: Да.
2: Много времени вашим не займу, потому что твой малыш растет не по годам, и уже этапом в Магадан.
1: Как быстро. Сейчас почему-то я.
2: Да.
1: В те года, где кипели гормоны и страсть, неприличная фотка на свет родилась. Из тех самых далеких и славных времен кочевала со мной из айфона в айфон. Эта фотка, подруга твоя и моя, и теперь в соцсетях никакого житья, никого не боясь, ничего не тая, демонстрирует фотка твоя и моя.
3: На Юмор ФМ.
1: Виталий, ваша очередь.
4: Я не верю никому, пусть говорят. В час суда я видел этих же ребят.
2: Так. Я гостила в Комарова, где питание здорово. У любимой, у бабули я паслась, как на лугу. Организм прибавил весу, я и в эсочку не влезу. Я и в элечку не езу, и в эксельку не могу. Две недельки в Комарова! Я желаю на всем готовом. Я и в эсочку не влезу, и в эксельку не могу.
1: Хорошо это.
2: Я вам больше скажу, в XXL тоже уже не влезаю.
5: Может, тебе надо переехать из Комарова?
2: Да, получается, что так.
0: Шутки, песни, плюс!
6: Так, ну что? Подлетает гусь, меня за попу кусь. Больно, но потом вкусно.
0: Шутки, песни, плюс!
3: На Юмор ФМ.
1: Друзья, аплодисменты, Виталий Гогунский.
2: Ну, мы возьмем небольшую паузу, очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гогунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.
0: Шутки, песни, плюс!

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ненавижу, когда орут дети в общественных местах. Какие у них проблемы? Никаких. Вообще, в общественных местах должен орать я!

0: Юмор ФМ. Шутки.
1: Людоед Василий. Опоздал на семейный ужин и теперь кусает локти.
0: И песни.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: «Угарный папа».
1: Папа и мама везут 5-летнюю Катю в детский сад. Папа за рулем, мама по традиции комментирует. Не гони, красный свет, осторожнее, что ты плетешься, поворачивай и так далее. Катя не выдержала и спрашивает. Пап, а до того, как ты женился на маме, кто тебе говорил, как водить машину? 4-летняя Юля показывает маме свой рисунок. Мама с восхищением. Какая красота, прям глаз не оторвать. А ты можешь, спрашивает Юля. Что могу? Ну, глаз оторвать. Андрюше 5 лет. Его 2-летний брат лежит в своей кроватке и кричит. Андрюша терпел и говорит. Мам, давай его назад в роддом сдадим, откуда принесли. Зачем, спрашивает мама. А мне не нужен такой орательный малыш.
0: Угарный папа.
1: 4-летняя Алена готовится ко сну и раскладывает на кроватке все свои мягкие игрушки. Попыталась лечь сама, а места не хватает. Встала рядом с кроватью и возмущенно говорит. «Ну и зачем я вас только нарожала? Как я вас теперь всех воспитывать-то буду?» Рома 5 лет. Спрашивает отца. «Пап, а ты разве трусливый?» «Нет, не трусливый». «А почему ты тогда боишься спать один и спишь с мамой?» Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте в Телеграм на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я смотрю на солнце, оно щурится.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь как дождь. Он даже когда падает, продолжает идти.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.
2: Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
3: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
4: Что? Я в игре?
2: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
5: Девочка в игре.
2: Кино с 25 июня.
4: Это же круто!
1: 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Годовщину диеты Люда отметила в узком кругу хулахупа.

0: чат.
1: Привет и шутки, и поздравления будут прямо сейчас. Заходите, пишите. Плюс 7-915-0303-567. Сообщения принимаются в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Не забывайте, кстати говоря, подписываться. Виктор из Челябинска передает привет своему брату Алексею, который сейчас на вахте. Брат, береги себя там, мы тебя очень ждем дома. Скорее бы тебя уже увидеть. Далее Светлана поздравляет мужа Евгения с повышением на работе. Любимый, я знала, что ты это сделал. Делаешь ты лучший, горжусь тобой бесконечно. Павел шутит. Фраза «если я встану, ты ляжешь» приобретает новый смысл, когда вы живете в крохотной однушке. Смешно. Илья из Калининграда направляет привет своему папе Вадиму, желает ему отличного настроения и побольше отдыха на даче. Пусть погода будет теплой и солнечной. Я тебя люблю, пишет он. Артем из Чебоксар направляет привет девушке Соне, желает ей хорошего дня, пишет, что весь день будет думать только о ней, пусть сегодня все получится легко и просто. Шутка Ольги. Разгрызая замороженные пельмени, Дима вдруг понял, что с линью надо что-то делать. А может, не надо? А может, и так нормально? Друзья, пишите вы. В следующем часе обязательно продолжим. Ну, а до конца этого послушаем проект Ильф, Петров и Бурунов. Ну, а уже через пару минут здесь появится Николай Фоменко и пять раз пошутит про животных. Не пропустите, будет смешно.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Кола. Фоменко. 5 шуток про животных.
1: Медведи, которые перед спячкой едят подбродившую малину, просыпаются в берлоге у бывшей.
2: Глупый пингвин робко прячет.
3: Умный смело достает.
4: Сегодня услышал, что взрослому льву требуется 20 часов на отдых каждый день. Я так и знал. Я взрослый лев.
5: Добавляйте в корм для голубей краску. Пусть город станет ярче.
1: Николай Дроздов завел аккаунт в ТикТоке, и теперь он снова в мире животных.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
7: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
8: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый юго-восточный ветер. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 27 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем в понедельник в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 24, в Карталах, Садке и Миасе плюс 26 градусов, в Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Реклама.
10: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0. Лилия Александровна. УГРН-ВП 319-911-221-447.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Решил тут девушке романтику устроить. Наполнил ванну шампанским, на 3 минуты отвернулся, пол ванны нет, она в дрова.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Гроссмейстер Обендер, заявил Остап, присаживаясь на стол. Устраиваю у вас сеанс одновременной игры. Единственный глаз васюкинского шахматиста раскрылся до пределов, дозволенных природой. «Сию минуточку, товарищ гроссмейстер!» — крикнул Одноглазый. «Присядьте, пожалуйста! Я сейчас!» Одноглазый вернулся с дюжиной граждан разного возраста. Все они по очереди подходили знакомиться, называли фамилии и почтительно жали руку гроссмейстера. «Проездом в Казань», — говорил Остап отрывисто. «Да-да, сеанс сегодня вечером, приходите, а сейчас, простите, не в форме. Устал после карлсбадского турнира». Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. «Шахматы», — говорил Остап, — «знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику». Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел, поэтому красноречие его было необыкновенно. «Да!» — кричал он. «Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам. Васюки станут центром 10 губерний. Поэтому я говорю, в Васюках надо устроить международный шахматный турнир». «Как?» — закричали все. «Вполне реальная вещь», — ответил гроссмейстер. «Мои личные связи и ваша самодеятельность – вот все необходимое и достаточное для организации международного васюкинского турнира». «Но деньги!» – застонали васюкинцы. «Много тысяч денег! Где же их взять?» «Все учтено могучим ураганом», – сказал Обендер. «Васюкинцы денег платить не будут, они будут их получать. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это раз. Два. Это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три. Дворец, в котором будет происходить международный шахматный турнир». Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились, и в голубое небо ушел стеклянный 33-этажный дворец шахматной мысли. «Не беспокойтесь», — продолжал Остап. «Мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Васюки переименовываются в Нью-Москву. Москва в старые Васюки. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира».
3: «Всего мира!»
2: застонали оглушенные васюкинцы.
1: «Да! А впоследствии и вселенной». «Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы межпланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. А там, как знать, может быть, лет через 8 в Васюках состоится первый в истории мироздания межпланетный шахматный конгресс».
2: Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня. «Повторяю, что практически дело зависит только от вашей самодеятельности. Всю организацию, повторяю, я беру на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы».

0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22.00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
3: От создателей «Ни одна дома».
4: Сюрприз. Роба-няня.
3: Я робот Володя.
5: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
6: Ну что, зажжем?
3: Робо-няня. В кино с 18 июня. 6+.
0: Юмор-ФМ. Шутки

0: Снежинске 10 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Жду, когда у стиральных машинок наконец-то появится функция «развесить белье».
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю в два.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого.

0: Но надеюсь, ваши выходные проходят именно так, на полную громкость и в компании лучших шуток и песен на Юмор-ФМ. Продолжаем отдыхать и набираться сил на предстоящую рабочую неделю. Ну и просто хорошо проводим время вместе. Вы, Юмор-ФМ, едем дальше и слушаем Задорнова. Монолог народного сатирика появится ближе к финалу этого часа. Также по плану у нас рубрика «Реалити-криминалити». Полистаем протоколы самых нелепых преступлений. Ну и, конечно же, дождемся лучших и брутальных цитат Джейсона Стэтхэма в блокбастере «Я такого не говорил». Начнем с большого стендапа. Вы слушаете Юмор ФМ. У микрофона Денис Савельев. Шутки, песни и автомобиль за улыбку. Доброе утро.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
2: Всем привет. Я часто рассказываю шутки про бывшего, и вот он мне недавно позвонил, потому что посмотрел видео, где я про него шучу. Говорит, а почему ты про меня только плохое рассказываешь? Могла бы и хорошее рассказать. Ну, а с чего мне про тебя что-то хорошее рассказывать? Ты же еще жив. В этом же суть расставания. Какой смысл расставаться и говорить «хорошо»? Ну, это вообще как? Он изменял мне, но делал это великолепно. Все отзывы положительные. В топе на профи.ру. Он мне на день рождения подарил альбом для рисования и фломастеры. Ну, а мне не 7 было, вот буквально год назад. Что ты хотел этим сказать? Типа, на, развивай мелкую моторику. Со мной в постели пригодится. Он как-то устроил скандал, когда увидел фотку 5-летней давности, где я улыбаюсь с другим парнем. Говорит, ты там выглядела счастливой. Ну, конечно, я выгляжу счастливой, я там на 5 лет моложе. Ты бы еще мои детские альбомы открыл, где я на утреннике стою и дико улыбаюсь, потому что я там еще на 40 килограмм меньше, чем сейчас. Мне сейчас в соцсети в рекомендованном показывает его новую девушку. Вот прям рекомендовано. Ну, рекомендовано для чего? Чтобы мне весь день испортить? Типа, вот смотри, Лиля, как живет человек, на котором эска – это оверсайз. Ну, я надеюсь, она такая худая, потому что им нечего есть. Сейчас сложно расставаться, потому что ты в любой момент можешь зайти к нему на страничку, посмотреть, как он живет. Прикольно было раньше, вы расстались, и интрига. Потом увидела его в дежурной части, обрадовалась. Но надо признать, нам нравятся плохие парни. Вот, девушки, поаплодируйте, у кого был нормальный, адекватный поклонник. Ну, который цветы дарил, стихи сочинял и шел нахрен. Ну, потому что не умеет между лестничных пролетов так плюнуть, чтобы до первого этажа долетело. Ну, нам же нужен этот, который 8 лет 9-ку чинит. Который искренне удивляется, что ты никогда из лужи не пила. Ну, мы выбираем таких парней, потому что если парень хороший, ну, тогда ты становишься истеричкой. Тогда ты в этой паре с придурью. Про тебя его друзья говорят, ты чего не видишь? Она конченая. Ну, знаете этот момент, когда в комнату заходишь, и все резко замолчали? В паре кто-то должен быть долбанутым. Ну, счастливые пары, они только в рекламе плавленного сыра. И то, если присмотреться, увидите, что там мать с гнильцой. Она всегда чуть шире улыбается, потому что на бутер себе больше намазала. Вообще поняла, что пока не готова к отношениям. Мне сейчас, когда какой-то парень говорит, давай посидим где-нибудь, я говорю, давай. Я вот дома посижу. Тебе же тоже есть где посидеть? Иди, посиди. Все, спасибо большое.
1: Это большой стендап. На Юмор.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: По статистике, женщины не хотят утром, а мужчины вечером. Но все прекрасно понимают, посуду все равно придется мыть.

0: FM. Шутки.
1: За последние 3 года я уже 5 раз обещал на ней жениться. А ей все мало.
0: И песни.

0: Спонсор – группа компаний «Июль Авто» ООО «Уралбестинвест».
1: Июнь – время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада» в «Июль Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы «Банк АО Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
3: «Я такого не говорил».
2: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Перед тем, как ртом ловить снежинки, убедись, что все птицы улетели на юг. Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил. Тихий океан, знаешь? Я успокоил. Черное море, знаешь? Я покрасил. Белое море, знаешь? Я побелил. Мертвое море, знаешь? Я убил. Эгейское море, знаешь? Это не я.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Часто бывает такая история. Ищу женщину. Высокая, 1,82 м, 90-60-90, 2 высших образования, с кулинарными навыками, без претензий, молчаливая, слепоглухонемая сирота, миллионерша. О себе, Павлик.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2?
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: 3 новые короткие истории.
12: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
11: 3 богатыря, ни дня без подвига 3. Кино с 25 июня.
13: Будет с кем силушкой помериться.
11: Категория 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Эй, ты.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Читаю на бутылке с соусом. Подходит к мясу. А к рыбе он подойти стесняется, что ли?

0: хотят.
1: Привет и шутки, поздравления и признания. Все это здесь, все это прямо сейчас и на всю нашу большую страну будет озвучено. Плюс 7-915-0303-567. Пишите в Макс, пишите в Телеграм, либо же направляйте обычное СМС-сообщение и не забывайте подписываться. Привет из Симферополя. Хотим поздравить любимого мужа и папу с днем рождения. Дима, здоровья тебе и любви. Подпись твои мы. Супер. Далее просим поздравить с днем медицинского работника, любимого мужа и дорогого папу Александра. Желаем ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и профессиональных успехов в его работе. Пусть каждый день приносит радость и удовлетворение от помощи людям. Пусть он будет окружен заботой и вниманием близких, а дома его всегда ждут уют и тепло. Счастье, благополучие и гармония в жизни. Пусть каждый день будет наполнен смыслом и любовью. Стелла, Егор, Женя и Артем подписались под таким прекрасным поздравлением. Семен шутит. Ты стоишь на правильном пути. Но ты стоишь, а надо идти. Логично. Артем из Москвы желает всем абсолютно хорошего настроения, теплой погоды и только самых добрых событий в жизни. И Анастасия из Сочи поздравляет подругу Викторию с новым пушистым членом семьи. Пусть он приносит только радость. Друзья, вы тоже пишите, подключайтесь. Мы же послушаем Михаила Задорнова в финале этого часа. Через пару минут будет рубрика «Реалити-криминалити».
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Приветствую, уважаемые! Украл, выпил в реалити-криминалити. Украл, выпил на Юмор-ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали!
1: Реалити-криминалити.
3: Шлагбаум на въезде во двор я демонтировал, потому что мне никто не объяснил, где взять пульт дистанционного управления от него. Сначала хотел вернуть все как было, но потом подумал, что ночью никому особой разницы не будет, а утром уже пришел участковый по поводу видеозаписи с камер наружного наблюдения. В свое оправдание скажу, что про камеры я тоже не знал. Я много раз от всего сердца предлагал Захарову помириться, но он уже звонил в полицию, зажимая нос рукой, и меня не слушал. Воспользовавшись темным временем суток, подозреваемый тайно проник сначала в квартиру пострадавшей, а потом и в саму пострадавшую, чем причинил ей моральный вред в виде угрызений совести. Фраза «Осторожно, мусор!» была сказана мной, чтобы обратить внимание моих товарищей на обертки от мороженого и пластиковые бутылки, лежащие на велосипедной дорожке. И никакого отношения к районному участковому, который в тот момент подходил к нашей компании, не имеет. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки.
2: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый юго-восточный ветер. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 27 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем в понедельник в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 24, в Карталах, Садке и Миасе плюс 26 градусов, в Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла.
2: Реклама.
5: Куда в отпуск поедешь?
6: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
5: Это в Сочи?
6: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
7: Лариса, где выгодно купить жилье?
8: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые джили от 2 579 990 рублей.
7: Построить маршрут.
8: Строю маршрут до джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700 01 10.
7: Поехали в джили «Планета Авто».
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мне нужны сильные эмоции. Пойду-ка посмотрю счета за коммунальные услуги.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: А когда наши попадают за границу, ну все, кирдык за границей. Два моряка из Владивостока приехали в Японию, купили машину и решили еще в придачу купить часы. Купили часы в лавке в японской, такой обыкновенные дешевые часы, но там же японцы всегда дают гарантию, они не тонут, не горят, пыль не попадает, пули непробиваемые, под водой держат температуру 600 градусов. В общем, когда наши пришли домой, один из них говорит: наши ведь не доверяют, они в другом государстве выросли. Говорит: слышь, что-то я не верю. Тот говорит: ну проверь, чего, ну как, давай вскипяти. Они вскипятили часы, значит. Причем они бросили в кипяток, пошли смотреть телевизор и забыли о часах. Они вспомнили о часах, когда запахло часами. Они пришли, там не часы, там пуговица от солдатских кальсон 30-х годов. Вот такого вот размера. Взгрустнулось хозяину, а друг ему говорит: да ладно, у тебя же гарантия есть. И они пошли сдавать по гарантии на следующий день часы. Японец потерял косоглазие, когда увидел вот этот ошметок, выкидыш часов. Вот этот. Он говорит: а что вы с ними делали? Они говорят: да так, вот подогрели и знаете что-то. Японец им выдал, как и положено, по гарантии, а сам побежал к хозяину и говорит: посмотрите, что с нашими часами, может, что-то не то. А хозяин жил во Владивостоке до этого 5 лет. Он понимал и русскую психологию, и русский язык. Он схватил часы, побежал за нашими на тротуаре, догнал.

0: москитом.
1: Потому и не кусают.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
6: Я в игре? Это же круто!
5: Выбраться из нее гораздо сложнее.
7: Девочка в игре, где все иначе, где уровень...
6: Алло, игра!
5: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
8: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
9: Юмор ФМ.

0: Снежинске 11 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Хотите услышать сказку на ночь? Отправьте СМС с текстом «Я все знаю» на номер своего парня.

0: этот рай.
1: Лето продолжается, выходные в самом разгаре. Отдыхаем, набираемся сил и просто наслаждаемся каждой минутой в компании лучших шуток и песен на Юмор-ФМ. Привет, страна! У микрофона Денис Савельев. Надеюсь, вы проводите свои выходные там, где вы этого хотите. И, конечно же, так, как вы этого сами хотите. Веселый чат продолжает свою работу. Привет и шутки, поздравления и признания направляйте прямо сейчас по номеру +7 915 0303567. Написать можно в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Главное, не забывайте подписываться. Очень много всего смешного ждет нас впереди. Здесь и анекдоты Игоря Маменко в финале этого часа. Лига городов обязательно появится. И также послушаем самые смешные нерекламные ролики. Ну а начнем, пожалуй, с народного и всем любимого скетч-шоу «Однажды в России». Вы слушаете радио Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
2: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в отделении полиции».
3: Женщина, прекратите драматизировать. Вы не одна в городе, за кем муж с лопатой бегает. Ну нету у меня состава преступления. Вот догонит, тогда звоните, все.
4: Это просто какая-то жесть.
5: Алло, быстро отложили все свои дела и начинайте решать нашу проблему прямо сейчас, понятно?
6: Да.
5: А то мы пожалуемся и вас быстро лишат жетона и револьвера, ясно?
4: Понятно.
7: Подожди, ты вначале сказал детектив?
4: Да, он сказал детектив, да.
7: Слушай, ну в таком случае, пока мой напарник ездит за пончиками, да? Пока мы не уехали патрулировать даунтаун, у меня есть пару минут, давайте, говорите.
4: Так, короче, шериф, нас избили и украли наши кроссовки.
5: Ищи наши кроссовки.
4: Занимайтесь делом, окей?
7: Да что, серьезно, что ли? Какие кроссовки? У меня вон на районе орудует банда почтальонов. У бабушек уже 7 тысяч пенсии украли. А я буду ваши кроссовки искать.
5: Да не стоят 200 тысяч.
7: Ой, сколько им? Сколько?
4: Они стоят 200 тысяч. Одна пара, три пары, 800 тысяч.
6: Да что ты, как ты считаешь, какие 800 тысяч? Че? Там минимум 1,5 ляма будет.
5: Вы че, блин, три по 200 это 3200. Я в ГИМО учился, ребята.
7: Как кроссовки могут стоить 200 тысяч, а? Это что за кроссовки такие? Ты в них, когда ходишь, тебе Аэрофлот за каждый шаг мили начисляет или что? Это 200 тысяч, это же месяц в Испании или вся жизнь в моей квартире.
5: Детектив, вы не понимаете, просто когда ты в дорогих одеждах идешь, такой фа-фа-фа, фа-фа-фа, все расступаются перед тобой, понимаете?
7: Просто когда бомжи идут, тоже все расступаются, в чем разница-то?
6: Добрый дядечка, детектив, по-человечески помогите.
4: Да, просто по-человечески. Реально, просто
7: ладно,
4: по-человечески.
7: Ладно, задолбали, реально. Садись сюда.
5: Ладно, что надо.
7: На тебе вот ручку, листик, пиши заявление.
5: А где тут клавиатура? Как тут?
7: А что, нету, что ли?
5: Нету, а где?
7: Ты что, а должна же быть? У каждого же листика клавиатура есть, дебил. Пиши так.
5: А можно голосовым отправить как-то?
4: Да, просто отправь голосовым.
5: Голосовым,
6: да.
5: Заявление.
7: А-а-а. Вы что, писать не умеете?
4: Мы умеем и писать.
7: Мы умеем.
4: Смысле, что вы
5: говорите? Побольше многих.
7: Дай сюда, я сам напишу. Короче, давайте с самого начала по порядку.
4: А как было? Чё,
6: короче.
4: Мы так идем, короче, так идем, просто
6: идем.
4: И, короче, смотрим на нашей лавочке, на новом Арбате, где-то просто какие-то бичи тусуют,
5: да,
4: реально.
5: Да.
4: Мы такие, что за фигня? Такие,
5: вообще.
4: Такие. И подходим к ним, короче, да, и абсолютно нормально.
5: Вообще
4: просто.
5: Спокойно, без всякой агрессии сказали им.
6: Срыгнули отсюда нищебродское отродье.
4: Да.
5: И все, и все.
4: Их просто как с цепи сорвало, реально просто.
5: Реально. И они нам вообще с такой агрессией. И говорит, молодые люди, вы что себе позволяете? Да. А мы им вообще абсолютно спокойно говорим, ну вы же себе на весь Арбат вонять позволяете?
4: Да.
5: И все.
4: Да, и просто после этого они с нами вообще больше не разговаривали, просто стали нас бить, просто реально.
5: Да.
4: Просто прям в центр лица,
5: да,
4: начали нас бить, реально.
5: А мне даже туфлей в центр жопы попало.
4: Да.
5: Очень больно, это такая боль.
7: Девушка, а вас они тоже избивали?
6: Нет, ну тут, знаете, надо отдать им должное, потому что они поступили как настоящие мужики. Они позвонили своей бабе, она пришла, и уже она меня избила.
5: Да.
7: Да, все понятно. В принципе, значит, избили, отобрали кроссовки, правильно?
5: Угу.
4: В целом,
7: вот, да.
4: Да,
7: такое короткое заявление. Все, спасибо за информацию. Как только что-то узнаю, сразу вам позвоню.
5: Слушайте, ребят, ну на самом деле в реальной жизни менты не такие поганые, как про них в интернете пишут.
4: Ну и не такие хорошие, как по телевизору говорят.
6: Ну, короче, ты такое средненькое.
7: Короче, найду кроссовки, скажу, валите.
4: До свидания.
5: До свидания. Удачно попатрулировать область. До свидания.
2: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
2: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» от ОГСК «Югория».
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В жизни нет логики. Приходишь домой с работы, собака радуется, жена гавкает.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Марья Степановна, а может вечером посидим в уютном кафе?
2: Да? И чё дальше?
1: Потом купим бутылочку игристого и поедем ко мне.
2: И чё дальше?
1: Ну как, послушаем пластинки, посмотрим романтический фильм.
2: А чё дальше?
1: Ну, Марья Степановна, сыграем, я не знаю, ну, в шашки на раздевание, а?
2: Ну, сыграем, а дальше-то чё?
1: Чё-чё, всё, вопросов больше не имею.
3: Отечественные тормозные колодки «Марь Степановна». Пожалуй, лучшие тормозные колодки в своем отечестве.
1: Когда я торможу, я делаю это эффективно. И все благодаря «Марь Степановне».
3: Покупайте тормозные колодки «Марь Степановна».
2: Ну, купила. А дальше-то чё?
3: «Марь Степановна» – тормоз, который никогда не подведет.
4: Вы устали быть красивой? Высокая упругая грудь мешает вам жить? Надоели приставучие мужчины? Клиника реверсивной пластической хирургии «Страшила». Мы легко превратим ваши достоинства в недостатки.
5: Как меня достали мои длинные ноги.
6: Ой, с этим идеальным носом надо что-то делать.
5: Не хочу бразильскую, хочу нормальную русскую попу.
4: Клиника «Страшила». Дефекты внешности – это наша работа. Опытные хирурги, импортное оборудование. Такие обычные и такие счастливые женщины. Клиника реверсивной пластической хирургии «Страшила». От светской львицы до стандартной девицы.
7: Все мои подруги просто в восторге.
4: «Страшила» – и накрашенная, и не накрашенная. Подробности на сайте ойкакаяженщина.ой.
8: Потерялись в море информации? Теперь у вас есть голосовой помощник Никитка.
9: Здравствуй, Никитка.
10: Здоровье, Видали. Че надо опять?
9: Никитка, помоги найти недорогой билет до Стамбула.
10: Ага, сейчас. Разбежался, разлетался. Да на тебе долг 140 тысяч по алиментам. И уголовное дело в Стамбуле. Да тебя приставы с фонарями ищут. Дома сиди, сухари суши. Билет ему подавай. И что захотел-то?
9: Спасибо, Никитка.
10: Да спасибо-то на хлеб не намажешь. Давай, бывай здоровна, алиментик. Как вас только земля носит.
9: Узнайте всю правду о себе с голосовым помощником Никитка.
10: Ну чего тебе опять, а? А, фальстарт? Ну если чего, я тут неподалеку.
8: Никитка, честный голосовой помощник. Доступен на платформах Android и iOS, а также на оригинальной платформе Никитка для дисковых телефонов и пейджеров.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Это что-то с чем-то.
3: С чем, с чем, чем?
2: С чем-то.
3: Что-то.
2: С чем-то. Это
3: что-то с чем-то.
4: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: От создателей «Не одна дома».
2: Сюрприз.
3: Робо-няня.
1: Я робот Володя.
4: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
5: Ну что, зажжем?
1: Робо-няня. В кино с 18 июня. 6+.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: Пани, о пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
10: Три новые короткие истории.
11: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
10: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
12: Будет с кем силушкой помериться.
10: Категория 6+.
13: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Бараны – это мужики, которые ничего не понимают в женской психологии. А вот козлы – как раз наоборот.

0: хотят.
1: Пришло время для ваших приветов, шуток и поздравлений. Пишите прямо сейчас. +7 915 0303567. Послания принимаются в Telegram, Макс, либо же по СМС. Просим поздравить с днем медицинского работника, любимого мужа и дорогого папу Александра. Желаем ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и профессиональных успехов в его работе. Пусть каждый день приносит радость и удовлетворение от помощи людям. Пусть он будет окружен заботой и вниманием близких. А дома его всегда ждут уют и тепло. Стелла, Егор, Женя и Артем здесь подписались. Надеюсь, Александр это поздравление получил все-таки. Привет горячо любимому мужу Данилу Петровичу. Пусть все получится и в работе, и на рыбалке. Оксана здесь отметилась. Ну а далее идет шутка Виктора. «Я за любой кипиш». Какой? Жена разрешит. Надежда из Пензы поздравляет сестру Елену с окончанием университета. Ура! Горжусь тобой, только вперед! Юлия из Оренбурга поздравляет маму Оксану с днем рождения. Желает ей быть самой здоровой и чтобы каждый день приносил только радость. Мы тебя очень любим, пишет она. Ну и шутка Анастасии. Только в России асфальт. Приходится объезжать по обочине. +7 915 0303567. Подключайтесь. Привет, шутки, поздравления, признания. Все это будет уже в следующем часе. Анекдоты Игоря Маменко послушаем ближе к финалу. Также впереди Лига городов.
0: Веселый чат. Поделись

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Марина Кравец и команда «Ну нормально». Москва.
3: Я поняла. Литература, культура – это от вас очень далеко, да?
4: Погоди, Марин. Мы забубенили басни.
3: Серьезно? Забубенили басни? Ай-яй.
4: Ну, они просто в оригинале беспонтовые, ага. Мы их актуализировали.
5: Это мы сделали?
4: Прикинь.
3: Ну что ж, зря что ли бубенили? Пожалуйста.
4: «Стрекоза» и «OnlyFans». Попрыгунья стрекоза боди красное надела, перед камерой присела и...
3: Вот тут стоп. Что за чушь?
4: Другая. «Лиса» и «Марафон желаний». Решила раз лиса Елена, что ей налоги по колено. Теперь одежда у лисы из черно-белой полосы.
3: Так, а мораль?
4: А мораль в следующей. «Скуф» и «Милфа». В кальянной где-то «Скуф» нашел на вечер «Милфу». На «Скуфа» «Милфа» взгромоздясь, полак...
3: Перестань, нас смотрят дети!
4: Тогда детская. Лица дочек закрывают смайликами мамы, чтоб Гриша Лепс не начал слишком рано строить планы.
6: Браво.
3: Ну так же нельзя.
4: Вот так нельзя. Петух и иноагент. Петух любил подумать вслух.
3: Это какой петух?
4: Ну, который воспроизводит и или распространяет информацию, запрещенную на территории Российской
3: Федерации. Это никому здесь не интересно, пожалуйста.
4: Тогда про ТНТ. Натан и банан. Почуяв в джунглях сильный голодняк Натан, не знал, куда пристроить свой банан.
3: Остановись.
4: Другая. Лерчик и банан.
3: Не надо.
4: Это вторая часть.
3: Я поняла.
4: Тогда такая.
3: И про Бьянку тоже не нужно.
4: А, да? Дюжев и зрачки.
3: Нет.
4: Шаляпин и курага.
3: Не стоит.
4: Там не про еду.
3: Я ничего не хочу про это знать. Ну, вот даже басни, они у вас грубые какие-то. Ну, неужели вы не понимаете, что юмор может быть без пошлости?
4: Марин, а вот ты в своем камеди что-то кроме «Всем спасибо, увидимся на следующей неделе» смотрела вообще?
7: Мы вылетаем из банка.
1: Лига городов.
2: Суперпроект ТНТ. Это Лига городов.
0: На Юмор. Хорошая погода.
8: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый юго-восточный ветер. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 27 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем в понедельник в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 24, в Карталах, Садке и Миасе плюс 26 градусов, в Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла.
0: Реклама.
9: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
10: А дети?
9: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
10: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
9: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 7-300-751. Сайт nk174.ru.
11: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте domnaspartake.rf или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Монтажник-высотник, который боится высоты, гораздо опаснее голубя.

0: Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Узбек избивает ишака. Никто не знает, за что, то ли посмотрел на него косо, то ли сказал что-то ему не то, ему показалось. И он его так жестоко наказывает плеткой. Подходит милиционер, говорит, лейтенант Каздырбаев, если я вижу, что ты будешь бить так ишака, посажу тебя за издевательство над животными. Отойди от него. И ушел. Этот ишак наклоняется и говорит, что ж ты не сказал, что у тебя брат в милиции работает? Здравствуйте. Я хотел бы приобрести годовой абонемент. Ему говорят, фитнес-клуб этажом выше. Это виноводочный отдел. Я знаю. Цыганка гадает человеку по руке и говорит, и вижу я, что в скором времени умрет теща твоя, Раиса Давыдовна. Он говорит, да это я знаю, меня поймают.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Плохие танцоры ночью на расхват.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Белый танец.

0: красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
4: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
5: Что? Я в игре?
3: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
6: Девочка в игре, где все иначе, где уровни в...
3: Кино с 25 июня.
5: Это же круто!
7: 6+. Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
8: Категория 16+.
9: Юмор ФМ.

0: Снежинские полдень. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Как быстро летит время. Не успел проснуться, а уже опоздал на работу.

0: Ну, друзья, надеюсь, вы тоже все и сами давно знаете, но на всякий случай напомню, на Юмор-ФМ продолжается суперигра «Автомобиль за улыбку». Заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте свою позитивную фотографию и выгодно обменяйте ее на новый роскошный автомобиль уже в конце этого года. Всем желаю удачи, привет! Выходные продолжаются, продолжаем отдыхать и набираться сил, ну а в этом часе предлагаю все-таки поиграть в «Автомобиль за улыбку». Совсем скоро Николай Фоменко озвучит ту самую шутку, за повтор которой можно получить 3000 рублей и, само собой, пройти в суперфинал нашей игры. В суперфинал, где все и случится, где кто-то из вас получит новый автомобиль. Желаю всем удачи, зовут меня Денис Савельев, слушайте внимательно и не пропустите автомобильную шутку Николая Фоменко. Что касается юмора, в финале этого часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Также впереди анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн». И Сатья здесь тоже появится и с юмором ответит на ваши острые семейные вопросы. Ну а прямо сейчас тот самый КВН. Вы слушаете Юмор-ФМ, шутки, песни и «Автомобиль за улыбку».
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Такта», город Красноярск.
3: Добрый вечер, здравствуйте. Мы футбольный клуб «Енисей». В этом году вылетели из премьер-лиги. Поэтому теперь мы самая неуверенная команда из Красноярска. Ну, давайте представимся. Это Александр Кутин, наш нападающий.
4: А, я нападающий? А что, какое-то голосование
3: было? Саш, встань на место, а. Двигаемся дальше. Это наша защита. Сейчас, знаете, сейчас многие в зале думают, настоящие мы футболисты или просто переодетые люди. Ну, так же думали и болельщики Енисея весь сезон. А, знаете, болельщики часто дают прозвища командам. Ну, ЦСКА, Кони, Спартак, Мясо. У нас тоже есть прозвище, но, к сожалению, его нельзя произносить по Первому каналу.
5: Гузеева же произносила.
3: А, да.
6: Ну все, ребят, спасибо, что разогрели. Тем более вы в юморе явно побольше нашего. Кстати, вы замечали, что люди, которые в школу без рюкзаков ходили, сейчас с рюкзаками на велосипедах еду развозят? Ну вот еще из наблюдений. Фильм «Мстители» собрал миллиард, а фильм «Миллиард» нет. Но это все не важно, потому что лидером проката все равно стал полковник ФСБ, который 12 миллиардов собрал. Вообще, мы в прошлой игре удивляли, походу, это в каждой игре обязательно, поэтому к нам и рам.
7: Мама, я танцую под нашу басую.
8: Где-то на кухне.
9: Ты меня уважаешь?
6: Уважаю.
9: И я тебя уважаю. Может, примем закон, чтобы нас все уважали?
7: Мама, я танцую под нашу басую.
6: Ну и что хотелось бы сказать в конце. В первом четвертьфинале победу одержала команда «Татнефти», команда, так сказать, из недр земли. Во втором четвертьфинале команда «Десантников», команда, так сказать, с небес. Но мы ни на что не намекаем, но, по-моему, сегодня должна победить максимально средняя команда. Так-то спасибо.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре Энлимед работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. Энлимед, точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Как говорят парикмахеры, кто девушку стрижет, тот ее и укладывает.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Самое время сделать это воскресенье еще прекраснее и найти очередного финалиста нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Надеюсь, именно это сейчас произойдет. Верю всеми силами. Ну и также надеюсь, что вы мне в этом поможете. Сайт веселыйрадио.ру. Заходите прямо сейчас, загружайте свою позитивную фотографию, вашу улыбчивую фотографию. Напомню, что участие в игре абсолютно бесплатное. И правила у нас, кстати, тоже максимально простые. Всем будем рады. Родственников, друзей, родных и близких тоже приглашайте и вместе участвуйте. Тем временем Лобазер уже набрал обороты с огромной, просто невероятной скоростью. Вращает все ваши улыбки. Там же на сайте веселыйрадио.ру можно подглядеть из студии видеотрансляцию. Заходите, смотрите. Ну а мы прямо сейчас его остановим. Ну и, собственно, выберем игрока. Итак, 3, 2, 1. Лобазер. Стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Катерина, город Брянск. Именно она, надеюсь, сегодня станет на один шаг ближе к автомобилю. Давайте ей позвоним. Номер набран. Катерина, город Брянск. Звоним и ждем гудки в эфире Юмор-ФМ. 30 секунд, напомню, есть у Катерины для того, чтобы подойти к телефону, но... Нет, нет соединения. Ладно, давайте попробуем еще раз. Наверное, Екатерина отдыхает сейчас на даче, как вариант. Может быть, там плохо со связью. Ну, мало ли, все бывает. Давайте еще раз наберем. Итак, держим кулачки за Екатерину, город Брянск. Но нет, не сегодня. Ладно, ничего страшного. До Екатерины мы не дозвонились, но в любом случае ее фотография остается в Лобазере. С большим удовольствием еще раз ей наберем, когда Лобазер снова выберет ее улыбку. А такое, как вы знаете, возможно. Друзья, заходите на сайт веселыйрадио.ру. Точно так же, как Екатерина из Брянска, добавляйте свою позитивную фотографию. Участие в игре абсолютно бесплатное. Правила максимально простые. Добавляйтесь, участвуйте, пусть повезет именно вам. Ну и давайте завершать данный эпизод. Игра сыграна, победителя у нас нет. 3000 рублей тоже сегодня остаются. Но ничего страшного, еще сыграем сегодня обязательно. Поэтому будьте внимательны и ловите автомобильные шутки Николая Фоменко.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: И все-таки как же много праздников отмечается в это воскресенье. Кстати, вы можете поздравить своих близких и родных в веселом чате. Пишите прямо сейчас. +7 915 0303567. Сообщения принимаются в Макс, Телеграм. Даже обычное СМС-послание нам тоже можно отправить. Главное, не забывайте подписываться. Напомню, в финале часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Также впереди анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн». Ну а прямо сейчас «Сатья с юмором».
1: Юмор ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ.
2: А давайте вопросик прочитаем. У меня ребенок от другого человечка, а мой муж думает, что от него. Как лучше ему об этом рассказать? Конечно. Я очень боюсь, что он сам так узнает. Но тут есть два варианта. Либо надо как-то порешить человечка, чтобы не растрепался, да? Либо, может быть, надо было как-то быть чуть сдержанным в репродукции. Ну, давайте так. Когда узнает, ну, тогда и будете решать проблему. Потому что варианта вот такого, который вот... Ну, я не представляю ситуацию, когда сидит муж, ест суп, смотрит планшеточку. Тут заходит любимая и говорит: «Валера, очень важная новость. Ты все равно узнаешь, поэтому ты настолько потерял интерес к семье, что последний ребенок не твой». Я бы не рисковал. Или если вы решили, конечно же, ну так рискнуть, вопреки моему совету, сразу в интернете посмотрите значение слова «трепанация черепа». Очень полезная, нужная информация вам будет. Отлично, потрясающе.
1: «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
3: Кстати, здравствуйте. Я снимаю квартиру и живу со взрослой дочерью. 24 года. Угу. И я мать-одиночка, поэтому я настолько устала, что я не знаю, как восстанавливаться. Что бы вы посоветовали?
1: Сатья отвечает.
2: Пока дочь будет жить с вами, она вообще замуж не выйдет. И вы тоже. Оставь дочь в этой квартире. Объясни, сколько стоит квартира. Где газ, свет, вода, счетчики. Снимаешь другую квартиру. Желательно на другой стороне Москвы. И все. А какие варианты? Пусть живет девка, 24 года. Ей же должно как-то, ну...
3: Ну да, выгнать не получается. Думаю, может как-то... То есть с собой просто уйти.
2: Да. Если ты меня найдешь, я буду твоей. А если не найдешь, я буду за шкафом. Потому что все женщины, они хотят... Все женщины, если хотят кого-то выгнать, чтоб недалеко ушел. Оскорбить, чтоб не обиделся. Ну и так далее, и так далее. Вот и все время вот эта дилемма. Все это... Если кормить много, будет толстый. Он будет мне не нравиться. Но с другой стороны, он и другим нравиться не будет. Если кормить мало, уйдет к поварихам. Либо станет плоским, красивым, с кубиками пресса, уйдет к этим вот, ну, как они называются, с невысокой социальной ответственностью. Понимаете? Поэтому сколько раз пробовала выгнать, не получается.
3: Ну, сердце прям, сердце
2: болит. Сердце должно болеть от того, что девочка в 24 года живет с мамой, которой 36, судя по всему, да?
3: Благодарю.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
5: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Вялкой поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Юмор ФМ. Шутки и песни.
5: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Основная задача мизинца на ноге — убедиться, что вся мебель в доме на месте.

0: чат.
1: Но мы все с нетерпением ждали веселый чат, и вот он настал. Прямо сейчас в эфир полетят ваши приветы, шутки, поздравления и признания. Пишите плюс 7-915-0303-567. Ваше послание принимается в Телеграм, Макс и даже по СМС. Любимую Екатерину поздравляем с Днем медицинского работника. Желаем ей крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых профессиональных достижений. Пусть каждый рабочий день приносит радость. Желаем Екатерине благополучия и гармонии в жизни. Муж Артем, дети Саша, Коля, Надя, Эмиль, Агата и мама Стелла здесь подписались. Олег поздравляет с днем рождения Фомина Петра Геннадьевича, желает ему крепкого здоровья, успехов, благополучия и исполнения всех заветных желаний. Ждем тебя в гости. Юлия шутит. На всех корпоративах я всегда бесплатно фотографирую своих коллег, а вот удаляю их фотографии уже за деньги. Ну, неплохой бизнес, конечно, да, ничего не скажешь. От Валерии привет направляется Соне, Ксюше, Давиду и Полине. Мы сейчас едем с Байкала обратно в Прокопьевск. Копьевск. Хорошо, наверное, отдохнули. Ну, надеюсь, во всяком случае, на этом. Приятной вам дороги. От Катерины привет мужу Тимуру. Люблю тебя очень, признается она. И шутка Кристины. Я всегда готова признать свои ошибки. Только я их не совершаю. Друзья, пишите и вы. В следующем часе продолжим. Ну а до конца этого послушаем монолог маэстро Жванецкого и анекдоты Дениса Клявера.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.
2: Как иногда мне жаль их разбитые сердца, мое бьются без конца.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: А наша мужественная полиция готова прийти на помощь в любой ситуации. Итак, звонок в полицию. Алло, здравствуйте, помогите, спасите. Да.
4: Что у вас случилось, молодой человек?
3: Да тут такое, тут две девушки дерутся за меня.
4: А, ну поздравляю. А в чем, собственно, проблема-то?
3: Как ты в чем? Страшненькая побеждает.
5: Предлагаю отправиться на рыбалочку. Представьте, два рыбака на берегу озера, удочки закинули, тишина, красота. Тут один и говорит:
6: ты представляешь, в Европе до чего дошли? Поймают рыбу и заместо того, чтобы в ухую или коту отдать, берут и отпускают обратно в воду. Ну а что за люди?
7: Да ну, а смысл тогда какой?
6: Ну, говорит, что в удовольствии, то есть поймал рыбу, удовольствие получил и отпускаешь.
7: Охренеть не встать! От тебя цивилизация, ёшкин кот! Это ж до чего надо докатиться, чтобы с рыбами удовольствие получать?
5: Наша любимая рубрика «Шутят доктора» в кабинете терапевта. Доктор, а, прошу прощения, а почему вы велели мне высунуть язык, а сами на него даже не посмотрели? Вам честно ответить?
8: Да.
5: Ну, просто я хотел хоть раз в жизни выписать рецепт в полной тишине.
0: Самый лучший Дэн.
5: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
9: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
10: Чего такая довольная, Вера?
11: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
10: А что в ней такого-то?
11: Ну как, коммуналку платить без комиссий – это плюс. Каждый месяц проценты на остаток – еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
10: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
12: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
13: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый юго-восточный ветер. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 27 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем в понедельник в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 24, в Карталах, Садке и Миасе плюс 26 градусов, в Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла.
0: Реклама.
14: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эковывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эковывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.
15: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirk-orion.rf. 0+. ИП номер Лилия Александровна. ОГРН
0: В-319-911-221-447. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Прости, прости, прости и отпусти.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Похвали своего мужчину. Скажи, какой он красивый, какой спортивный, добрый. Теперь скажи, какой он целеустремленный и решительный. Похвалила? Молодец. Теперь проси денежку.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ширвинду 80. Мне эта цифра знакома. Ширвинд, что значит возраст? Время уже не деньги, так как деньги есть, а времени нет. Откуда деньги? А минус девушки, а минус дети, а минус ресторан, а минус одежда, а минус мечты, а плюс ничего не надо. Отсюда доброта. И частые приступы счастья от того, что все в твоих руках. Ты уже не можешь чего-то захотеть сам. Чтобы захотеть спать, надо принять таблетку. Чтобы захотеть любить, принять таблетку. Чтобы любить, принять вторую таблетку. Не принял, не любишь. Таблетку. Спасибо. Таблетку, чтобы появилась бодрость. Таблетку, чтобы пропала бодрость. В результате вся жизнь в этой маленькой коробочке с ячейками. Еда, сон, туалет, любовь, возбуждение. И, наконец, главная таблетка, чтобы не забыть принять таблетку. Теперь все в твоих руках в этой коробочке. Какое счастье. Ты, наконец, сам выбираешь, чего тебе захотеть. Поздравляю. Наши люди любят улучшать обстановку для отдыха, чтобы водка окружала что-то красивое. Теплоход, река, Италия или футбол. Чтобы вокруг раздевались мужчины и лилась вода, это баня. Или раздевались женщины и лилось вино, это любовь. Главное, вокруг водки должны быть чужие женщины или хотя бы чужие окрестности. Что-то красивое. Водка без этого – это работа. Ну... И последнее. Из начальников надо выбирать веселых. Из веселых – умных. Из умных – твердых. Из твердых – порядочных. Из писателей надо выбирать веселых. Из веселых – талантливых. Из талантливых – умных. Из умных – кратких. Из друзей надо выбирать веселых. Из веселых – верных. Из верных – умных. Из умных – честных и долгоживущих. Из жен надо выбирать веселых. Уже из веселых выбирать красивых, из красивых – умных, из умных – нежных, из нежных – верных и терпеливых, и терпеливых. До свидания!
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.

0: Райский дом.
1: Потому и не кусают.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству.

0: инвестируете не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-Банк».
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
2: Юмор ФМ.

0: Снежинске 13 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Женщины, если вы хотите, чтобы мужу понравился салат, добавьте в него щепотку пельменей, пучок сосисок и веточку колбасы.

я. Ну, о чем сегодня точно стоит забыть, так это о работе. Выходные продолжаются, проводим их в компании лучших шуток и песен на Юмор-ФМ. Делайте громче, наслаждайтесь, и пусть день ваш пройдет на все 5 с плюсом. Денис Авелев по-прежнему у микрофона, еще пару часов проведу вместе с вами и продолжу озвучивать ваши приветы, шутки и поздравления в веселом чате. Пишите, подключайтесь, присоединяйтесь, плюс 7-915-0303-567. Ваши послания принимаются в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Пишите и не забывайте подписываться. В финале часа послушаем проект «Шутите, зволите», где Михаил Политимак расскажет нам разные веселые истории. Николай Фоменко 5 раз пошутит про брак, а вот Гард Дмитриев представит самые смешные детские приколы в рубрике «Угарный папа». Ну а прямо сейчас шутки-песни. Стас Ерошин, Люся Чеботина уже на месте и прямо сейчас будут петь и шутить для вас. Ну а все это радио Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Да-да-да, друзья, это мы, шутки, песни на Юмор ФМ. Уникальный проект, где очень хорошие песни превращаются в веселые. Напротив меня, в удобном кресле, расположилась очаровательная Люся Чеботина. С нами наша потрясающая публика. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: Я подшиваю брюки, себя не жалея, ведь у супруги руки растут из филея.

0: опять, опять, я ж мать. Нет, я прошу меня, я ж мать, не называть.
1: На Юмор ФМ. Как много девушек хороших мешает мне любить жена.
0: Действительно, жены такие душные.

0: тебя, и все, что кроме, ты отморозить можешь в январе.
1: Шутки на Юмор ФМ.
2: Старый раввин с дрожащей рукой держит меня за либидо. Лежит на бетонном холодном полу то, что являлось частью Давида.
3: Так жестковато.
0: Под Ладу Дэнс танцует Лада и больше никто.
2: Шум дождя, треск костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
4: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шуток песен. Стас Ярушин,
2: Люся Чеботина. Глазом моргнуть не успеете, мы снова с вами. Адьос!
1: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень.

0: Реклама.
1: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на Акато. Три. ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» от АО «КСК Югория».
2: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
3: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
2: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

FM. Шутки. За каждой разгневанной женщиной стоит мужчина, который понятия не имеет, что он сделал не так.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: Угарный папа.
1: Мама с маленькой Таней идут в детский садик. Таня говорит: «Мам, ты хоть знаешь, как называются дети у рыб?» Мама отвечает: «Мальки». «Не, неправильно, ребятки». Миша 4 года. За обеденным столом он спрашивает: «Мам, что это за суп?» «Рассольник, ешь». «Я не чувствую огурцов». «Ну вот же плавают», говорит мама. Миша посидел немного, а потом взял, да и расплакался. Мама удивлена: «Что случилось?» Миша сквозь слезы: «Они не плавают, они вообще не шевелятся». Из школьных сочинений Гриши. Мой папа – водитель автобуса дальнего плавания. По пути слышались шорох, шепот и цоканье лягушек. Когда Петя вернулся из лыжного похода, он заснул с большим аппетитом. Воины ехали на верблюдах, конях и пешком.
0: Угарный папа.
1: Семья едет с дачи домой на машине. Дорога дальняя, и мама регулярно подкармливает 5-летнего Сережу яблоками. После очередного «Сереженька, скушай яблочко», он возмущенно восклицает: «Что ты меня все яблочками пичкаешь? Продукты давай!» Папа ведет 4-летнего Вову из садика, где он очень весело провел день. Внезапно Вова останавливается как вкопанный и говорит: «Пап, а давай нашу мамку выгоним и возьмем домой воспитательницу из детского садика». Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер Telegram +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени на что, где, как, где.
1: Так и надо отвечать, потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да.
3: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки, как лаван. Ауа, ауа.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
10: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: пиццы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Юмор.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Даже пустой холодильник гарантированно набирает 10-12 просмотров в день.

0: чат. Ваши приветы, шутки и поздравления прямо сейчас окажутся в прямом эфире Юмор-ФМ. Пишите +7 915 0303567. Написать нам можно в Макс, можно отметиться в Телеграм, либо же направить обычное СМС-послание. Но главное, друзья, куда бы вы ни писали, не забывайте подписываться под своими сообщениями. От Оксаны привет всей семье Кожевниковых. С днем отца вас. Далее Сергей просит передать Сухановой Екатерине то, что муж ее очень любит. Следующее послание. Дарья поздравляет с днем рождения любимую маму Галину. Желает ей всегда быть такой веселой и красивой. Даниил шуткой решил поделиться. Лучший работник завода Иванов никогда не женится, потому что очень сильно боится брака. Читаю далее. Поздравьте с праздником медицинского работника мою сестру Юлю. Она сейчас у тети, клеит обои, а я на расстоянии ее поддерживаю, пишет Алексей. Ольга из Костромы поздравляет родителей с годовщиной. Вы пример для всех нас. Счастья вам и долгих лет вместе. Далее шутка Павла вашему вниманию. Взрослая жизнь – это когда никто больше не говорит, что ты очень умный для своего возраста. Друзья, пишите вы. В следующем часе обязательно продолжим. +7 915 0303567. Макс, Телеграм, СМС – все к вашим услугам. Пишите и не забывайте подписываться. В финале этого часа Михаил Полицемак расскажет веселые истории жизни актеров, а Николай Фоменко пошутит про брак.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ. Шутки.
1: Чем дальше в лес, тем ближе вылез.
0: И песни.
2: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток. В городе мажет

0: Хоменко. 5 шуток про брак.
1: Одни браки хорошо кончаются, другие длятся всю жизнь. Идеальный муж – это тот, который вовремя приходит домой, покупает продукты, готовит еду, моет посуду, убирает квартиру, занимается с детьми. Вывод! Идеальный муж – это жена. Как я мог испортить жене день рождения, если я даже не помню, когда он?
2: Всегда перед сном целую жену.
1: Вдруг расколдую. И жили они долго и счастливо. 3 года счастливо, 57 долго.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
4: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
5: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый юго-восточный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте – плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миасе и Кыштыме – плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске – до 27 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем в понедельник в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 24, в Карталах, Сатке и Миасе плюс 26 градусов, в Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла.
0: Реклама.

0: Тур на кроссовере G-Tour. На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
1: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в планете авто от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
2: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72-39-03.
3: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут. Мне хотелось вернуться.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Британские ученые доказали, что 50 грамм коньяка перед ужином не только полезно, но и мало.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В этом выпуске «Шутить изволите» я собрал для вас несколько замечательных историй из жизни знаменитых советских актеров театра и кино. Устраивайтесь поудобнее. Камера, мотор!
0: «Шутить изволите».
1: Анатолий Папанов. Любимый всеми замечательный артист. Мало кто знает, но как-то раз его наградили туристической поездкой в США. Анатолий Дмитриевич отправился в путешествие со своей женой, актрисой Надеждой Каратаевой. Она была членом КПСС и при всякой возможности пыталась показать мужу звериное лицо капитализма. На одной из экскурсий они накупили пирожков, и Надежда Юрьевна обратилась к мужу с очередной агитацией. «Вот видишь, у них пирожок стоит доллар, а у нас всего 10 копеек». «Правильно рассуждаешь, Надя», — ответил Папанов. «Особенно если учесть, что после нашего пирожка и лечение бесплатное». Председатель комитета СССР по телевидению и радиовещанию Сергей Лапин был большим почитателем Фаины Раневской. Актриса, не любившая идеологических начальников, довольно холодно принимала его восторженные отзывы о своем творчестве. Однажды Лапин зашел в гримерку Раневской после спектакля и принялся восхищаться игрой актрисы. Целуя на прощание ей руку, он спросил: «В чем я могу еще вас увидеть, Фаина Георгиевна?» На что Раневская ответила: «В чем? В гробу». И еще одна забавная история про Фаину Георгиевну. Однажды, беседуя с композитором Вано Мурадели, Раневская заметила ему: «А ведь вы, Вано, не композитор». «Это почему же я не композитор?» – обиделся Мурадели. «Да потому что у вас фамилия такая. Вместо «ми» у вас «му», вместо «ре» – «ра», вместо «до» – «де», а вместо «ля» – «ли». Вы же, Вано, абсолютно не попадаете в ноты».
0: «Шутить изволите».
1: Думаю, про композитора с фамилией Миредоля наша любимая Фаина Георгиевна тоже сострила бы что-нибудь эдкое на все времена. Обещаю, что с этой потрясающей актрисой мы еще не раз встретимся в «Шутить изволите». А на эту минуту у меня все. До новых встреч. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: «Фоменко фейк радио!»
5: Да, детка, именно так.
3: «Фоменко фейк радио». В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+.
6: Реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.

0: знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Три новые короткие истории.
2: Я конь богатырский! Хотя нет, я богатырь конский!
1: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
3: Будет с кем силушкой помериться.
1: Категория 6+. Юмор!

0: Снежинске 14 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я уже в том возрасте, когда сразу жму на восстановить пароль и даже не пытаюсь его вспомнить.
2: Ты тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

И автомобиль я бы в этот список тоже добавил. Тот самый, который вы легко и просто можете выиграть в суперигре «Автомобиль за улыбку». Друзья, мы продолжаем играть. Заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте свою позитивную фотографию. Это просто, это бесплатно.

0: приятно. Пусть повезет именно вам. Воскресенье в самом разгаре, выходные продолжаются, лето тоже в самом разгаре, прекрасная погода, проводим время в компании лучших шуток и песен и общаемся в веселом чате. Пишите свои привет, поздравления, признания, и совсем скоро они прозвучат на всю нашу страну. В этом часе послушаем монолог Михаила Задорнова, также впереди рубрика «Гол, ой, штанга» и ляпы спортивных комментаторов, а еще насладимся лучшими цитатами Джейсона Стэтхэма. Ну а прямо сейчас большой стендап, вы слушаете Юмор ФМ, шут, песни и автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
2: Привет-привет, всем здрасте. Я недавно ехал в автобусе, напротив меня сидела две девочки, им было лет по 11. И одна другой сказала: «Представляешь, я сходила с ним на свидание, а он за меня даже не заплатил». Похлопайте, пожалуйста, те, кто считает, что вот он должен был за нее заплатить. Угу. А теперь правильный ответ. За 11-летних девочек надо платить, только если они родились от тебя. Все. Девочки очень быстро взрослеют. Они еще не знают, за кого они выйдут замуж, но они уже знают, в каком платье они выйдут замуж. А я вам открою секрет, парни часто оттягивают женитьбы из-за свадебного платья, потому что оно стоит, как вся свадьба. Но девушки его надевают один раз в жизни, и все, оно потом просто висит в шкафу. А один раз в жизни, в нем даже не хоронят, вы понимаете? Ну. Не, наверное, хоронят, если невеста прям умерла в этом платье. Такое могло случиться, если она узнала, сколько оно стоит. Плохо, когда платье выглядит круче, чем жених. Ну, когда смотришь на платье такой, вот это да, смотришь на жениха, вот это, да. Хуже только, когда платье выглядит круче, чем невеста. Когда платье белое, невеста синяя, ты такой. А вот свадебный костюм мужской, вот это универсальная штука. В нем куда хочешь. На корпоратив, на юбилей, на что, где, когда. Снял пиджак, надел бабочку, подшаманил официанту. Ну. Я живу в доме. На первом этаже моего дома есть магазин «Красное и белое». Наш дом в прямом и переносном смысле держится на этом магазине. Это градообразующее предприятие нашего дома. Мне кажется, сначала построили магазин, только потом построили дом вокруг него. Были выходные, когда магазин чинили, и несколько человек в нашем доме выставили квартиры на Авито. Я состою в чате жильцов своего дома в WhatsApp. Это худшее место, в котором я был. Там постоянно сплошной негатив. Я как-то зашел, там женщина пишет: «Я вас всех ненавижу. Во-первых, вы мусорите, во-вторых, вы шумите, в-восьмых, сегодня воскресенье». Я такой: «В-восьмых?» Я не выдержал и написал: «Во-первых, вы пропустили в-третьих. Во-вторых, в-четвертых. В-третьих, в-пятых. В-четвертых, в-шестых. В-пятых, в-седьмых». Женщина мне пишет: «Во-первых, не надо тут умничать. Во-вторых», я дальше уже не стал читать. В доме, где я живу, очень тонкие стены. И недавно в 6 часов утра я проснулся от будильника соседа, а он нет. Причем, ладно бы у человека, знаете, были там звуки природы какие-то приятные, а у него играет розовое вино. Как ему объяснить, что нормальные люди не встают под ЛДЖ? Ну, поэтому я написал в чат в WhatsApp: «Во-первых, у нас тонкие стены. Во-вторых, громкие будильники. В-восьмых, почему ЛДЖ?» Но оказывается, не только мне слышно то, что происходит у соседей. А соседям тоже слышно, что происходит у меня. Мне как-то позвонил сосед и сказал: «Здравствуйте, ваша кровать находится за стенку от нашей. Вы в 3 часа ночи начали заниматься сексом. Моя жена проснулась, а ей утром вставать на работу. Моя жена вашим сексом осталась недовольна». Я узнал, когда работает жена моего соседа, и мы стали заниматься сексом в окошко с 8 до 6. Так, чтобы его жена была довольна. Мне кажется, я очень прикольно придумал, потому что теперь, когда я занимаюсь сексом, две девушки довольны.
3: Всем большое спасибо. Пока-пока, не болейте.

0: просто потому, что нам так катит вай. Дэй, допускай, чтобы все начать сначала.
1: Реклама.
2: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж. Каска и ОСАГО от АОГСК «Югория».
3: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
4: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
3: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Экипаж прощается с вами и желает вам приятного полета.

Нам не надо ждать, что изменится, все само собой.

на себя, все сбывается, если ты идешь за мечтой. Что-то новое начинается, ты почувствуешь, я с тобой.

0: Спонсор – группа компаний «Июль Авто» ООО «Уралбестинвест».
1: Июнь – время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада» в «Июль Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы «Банк АО Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
3: «Я такого не говорил».
2: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Много будешь жить, скоро состаришься. Если есть рыба-пила и рыба-молот, значит, где-то есть рыба-прораб. Не тот лох, кто у светофора заглох, а тот дятел, кто назад попятил. Никогда не влюбляйтесь в девушку с подбитым глазом. Скорее всего, она уже влюблена. Женщина, запомни, у мужчины тоже есть чувства. Например, чувство голода. Если я позвоню тебе после 3 часов ночи, не отвечай. Это никакой не я. А если и я, то уже никакой.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушаете «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Для того, чтобы выглядеть презентабельно, нужна работа. А меня не берут на работу, потому что я не презентабельно выгляжу.
0: Екатерина Моргунова.
2: Освободи голову, давай иди завтракать. Сейчас эту авокадо пробовать будем.
0: Михаил Стыбниенко.
3: Ты сейчас один трезвый, пугаешь двух очень сильно пьяных людей.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Я все за тебя делал, все отчеты за финансами слежу. Я за тебя в эти встречи летал в Мумбаи. Я из-за этого 4 раза от тифа лечился. Ты че?
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: В Велкой Пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Это что-то с чем-то.
3: С чем, с чем, чем?
2: С чем-то.
3: Что-то.
2: С чем-то. Это
3: что-то с чем-то.
4: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
5: Юмор ФМ.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Просто уделяй женщине совсем немножко 100% своего внимания, хотя бы иногда каждую минуту, и все.

0: Чат.
1: А я уже открыл ваши сообщения. Буквально через несколько секунд все они окажутся в прямом эфире Юмор-ФМ. Если хотите что-то добавить, пишите прямо сейчас. Плюс 7-915-0303-567. Ваши послания принимаются в Telegram, Макс, либо же по СМС. Кстати, не забывайте подписываться. Да-да. Боря и Катя поздравляют с днем рождения любимую маму. Желают приятных моментов в жизни, здоровья, меньше плохого и больше искренних добрых людей. Маленьких и больших побед и очень хотят, чтобы ее глаза сверкали от счастья. Она была радостной и самой счастливой. Александр просит передать привет Варе Букаловой. Даниил шутит: раньше было лучше. Например, позавчера была пятница. Полностью согласен с вами, Даниил. Оксана поздравляет свою любимую сестру Светлану с днем медицинского работника. От Станислава из Барнаула привет Ирине и Ольге, которые сейчас загорают. Татьяна поздравляет своего мужа с днем отца, а сына с 15-летием. И шутка Марины вашему вниманию. Охранники в ТЦ всегда грустные. Мне кажется, что это мужья, которые ждали жен возле магазина и их не забрали. Представьте ситуацию. Друзья, Кирилл Горин далее продолжит озвучивать ваши сообщения. Появится он здесь совсем скоро. Пишите плюс 7-915-0303-567. До конца этого часа послушаем монолог Михаила Задорнова. И также впереди рубрика «Гол, ой, штанга». Дождитесь.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Ой! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Граждане-болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайся. Юмор ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. А, нет, давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион!
1: Гол! Ой! Штанга!
2: Думаю, дождь должен сегодня помочь Спартаку. Пока не знаю как, но должен. Опять Хаджи! Опять его левая нога! Что она придумает на этот раз? Мне из комментаторской кабины прекрасно видно. У Варламова на майке 3-й номер, а на трусах 9-й. С чем это связано, не могу объяснить, но вряд ли с размером. И вот здесь, совершенно неожиданно для болельщиков, футболист оставил ногу. Вы только посмотрите, будто выросли крылья у мексиканцев, а у голландцев наоборот, что-то опустилось. И теперь в черноморце появился чернокожий футболист, фамилия которого, ну, просто создана для рая. Вот, послушайте, Баба Адаму. Так, все, хорошего понемножку. Следующая порция смешных оговорок спортивных комментаторов уже очень скоро на Юмор-ФМ. А я пойду посмотрю на тренировку мужской сборной США по синхронному плаванию. Ну, так, чисто поржать. До новых встреч, ваш Роман Юнусов.
1: Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый юго-восточный ветер. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 27 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем в понедельник в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 24, в Карталах, Садке и Миасе плюс 26 градусов, в Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла.
0: Реклама.
4: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия – живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
6: Хорошая работа начинается с правильного выбора. Робиру – новый сайт по поиску работы с реальными вакансиями. Удобный поиск, быстрый отклик и новые предложения каждый день. Зайди на robiru.ru и найди работу уже сегодня. Робиру – мы знаем, где платят. Категория 6+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Ремонт – это преступное деяние, выполняемое группой лиц по предварительному сговору, возглавляемое правительством.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Вот как мы из страны самородков в страну самодурков превратились? Читаю объявление в Суздале. Но это для людей образованных. Добро пожаловать в исконно-русский город Суздаль-Мекку православия. Наши люди разносторонне развиты. Мастерская в полуподвальном помещении, на двери написано «Ремонт баянов и электробритв». Это только в России возможно. Еще там ауру прочищают шомполом, там бреют карму, надо дополнять. Мне прислал письмо интересный человек, который очень интересно заметил явление на телевидении. Я его видел, но как-то не заострил внимание. Молодцы, спытливый мозг есть у наших телезрителей. На одном телеканале проводился смс-опрос. «Хватает ли вам денег на жизнь?» «Да» – ответ 5%, «нет» – 95%. Стоимость отправки СМС – 50 рублей. На Ленинградском шоссе рекламный транспарант «Купи автомобиль, права в подарок». Такси называется «Небесный тихоход» фирма. Уже не очень хочется. И среди услуг написано «ВИП-услуга, трезвый водитель». Объявление на двери дома «Вывоз мусора». И очистка квартир, в том числе и от мебели. Это замечательно просто. Так, что у меня? Буквально... Ой, в углу. Это серия только в России. Внимание! В лифте написано. Стойте в этом углу. Тогда лифт при движении не будет греметь. Другой лифт. В соседнем, в другом лифте. В случае остановки лифта обращаться в лифтерскую по адресу. Улица такая, дом такой... И рядом приклеен листок бумаги. Внимание, запомните адрес на случай отключения света. Вошел в лифт сразу так. Сразу учить это все наизусть надо. Ой, какие в подъездах пишут. Ну, способный народ. Если вы пришли к кому-нибудь, определитесь, где живут ваши знакомые. Звоните им. Жители нашего подъезда, конечно, будут рады в полночь подсказать вам, куда идти. Ну и, а если вы забежали в лист просто... А если вы забежали в подъезд просто по мелкой нужде? Дальше, готовы? Вы должны иметь при себе паспорт, дорогие часы, мобильный телефон, деньги на ремонт всего подъезда, пару костылей, йод, вату, бинт, полмешка гипса и завещание. Уважаемые товарищи жильцы, такого числа во столько-то... В вашем доме состоится собрание по вопросам проведения террористических актов. А это страшилка в многоэтажке у мусоропровода. Между этажами на крышке объявление. Мусор не бросать. Мусоропровод забит жильцами. Выходите вниз и пробивайте. Реклама в автомобильном магазине. Мы посадим вас на колеса, и вы будете довольны.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
8: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на

0: Снежинске 15 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В России три вида погоды. Грязь, грязь засохла, грязь замерзла.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, елки, со мной? Сказал бы, что ли, доктор какой? То не отхожу от холодильника. В темноте он вместо светильника.

0: нужно быть одному. Мы здесь вместе, вместе с вами и слушаем самым избранным юмором. Объединяем настроение и ваши улыбки на просторах самого веселого радио страны. В студии Кирилл Горин. Всем привет, здравствуйте. Уже через полчаса я буду озвучивать ваши шутки, приветы, поздравления, признания в любви, абсолютно любые другие послания. Но главное, если вы хотите, чтобы ваше сообщение услышали ваши родные и близкие, то просто возьмите и направьте его нам по нашему единому номеру Telegram, Макс и СМС. И вот этот номер, +7 915 0303 567. Пишите прямо сейчас, и самое главное, не забывайте подписываться. И смешного в финале часа услышим тройку анекдотов Игоря Маменко, еще насладимся лучшими миниатюрами шоу Лиги Городов, и все непременно включу для вас нашу фирменную нерекламу. Ту самую рекламу, которая не продает, а только веселит. Ну а прямо сейчас, однажды в России, все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в Белом доме».
2: Господин президент, зачем вызывали?
3: Вы знаете, генерал, я недавно посмотрел новости. У русских все плохо. Ха-ха, у нас получилось.
2: Сэр, а вы смотрели наши американские новости?
3: Естественно.
2: Тогда спешу вас расстроить, все наоборот. У русских все хорошо.
3: Как это все хорошо? Мы же все делали, чтобы у них было плохо. Как это у них все хорошо?
2: Ну, просто русские, они такая нация. Они все делают через усилия, они живут через боль. За ними история их побед, нам их никогда не одолеть.
3: Ну и что вы тогда молчали все это время? Просто возьмем и перепишем всю историю, и все. Мы перепишем так историю, что там будет побеждать все, кто угодно, но только не русские. Сенатор Кевин.
4: Да.
3: Садитесь в мое кресло.
4: Есть.
3: И... сейчас мы будем переписывать всю историю. Значит так, чем гордятся русские?
2: Ну, русские гордятся ледовым побоищем.
3: Что это такое?
2: Ну, русские и тевтонцы договорились драться на озере. Тевтонцы пришли на озеро и под тяжестью своих доспехов провалились под лед. Все, русские победили.
3: С какого это перепугу? Пишите, победило озеро!
2: Пишите, а как могло победить озеро?
3: А как тут победили русские? Русские просто увидели, как тонут люди, и все. Что это? Побоище! Ледовое побоище! С какого-то перепуга это побоище? Это ледовая ситуация! Просто зимнее происшествие! При чем тут русские? Пишите, озеро великая нация!
4: Есть!
3: Что еще?
4: Русские победили Наполеона, сэр! Наполеон пришел в Москву, они ее подожгли и ушли. Он пошел за ними, они уходили дальше. Армия Наполеона устала и замерзла, а русские не устали и не замерзли. Русские победили!
3: И что тут легендарного, я не понимаю? Это даже как-то немножко по-скотски. А Москву зачем поджигать? Типа, не подходите, мы чокнутые?
4: Нет, все проще, сэр. План был измотать. Зима. Французы были одеты не тепло, а русские тепло.
3: Ну так и пишите. При чем здесь русские? Пишите, победила бабушка.
4: Какая бабушка,
3: Любая
4: сэр?
3: Бабушка, которая с детства говорит, одевайся теплее. Она победила, она добилась своего. Вот и все. Вот вам жизненный пример. Пишите, бабушка великая нация.
4: Бабушка.
3: Что еще легендарного?
4: Сэр, они еще гордятся Иваном Сусаниным.
3: Но вот здесь я понимаю, это, наверное, какой-нибудь шестиметровый мужик, который вот так вот бошки людям лопал, который вот так вот одной ноздрёй вдыхал первый ряд солдат и высмаркивал за границу. Вот такой богатырь, скорее всего.
4: Нет, просто мужик из деревни. Просто пришли поляки, враги спросили дорогу, он их завел на болото, и они там все умерли.
3: Чего? Опять не дрались? Что за дебилы на них нападают? О, привет, русские, мы пришли вас завоевывать. Покажите, где там замерзнуть и сдохнуть. Что это за прикол? Пишите, победило болото.
4: Сэр, еще русские гордятся тем, что первые в мире отправили в космос двух собак. Белку и Стрелку.
3: Подождите, двух собак, белку и стрелку, это трех животных и кусок часов?
2: Нет, сэр, просто была собака-белка и собака-стрелка.
3: Собака-белка? У них есть собака-белка? Что это такое, собака-белка? Это которая такая машет пушистым рыжим хвостом при виде тебя? Лает, когда ей не даешь орешков? Ну вы поняли, берешь немножко от собаки, немножко от белки соединяешь, и все. Собака-белка. Блин, и что, весь мир в это верит?
2: Да, сэр, даже есть фотографии, хотите посмотреть?
3: Не надо!
4: Откатываемся к санкциям,
3: естественно, сэр. К санкциям, естественно!
1: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: главный вопрос.
1: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
2: Да она, ну, улыбала ее. Точно вам говорю.
3: Ну, не заработала же.
2: Вот-вот, наулыбала.
4: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
5: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
4: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
5: На Юмор-ФМ. 18+.
6: Реклама.
7: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Акато. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
8: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» ТАО «КСК Югория».
9: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
10: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
9: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
12: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Скажите, я один такой, у кого дома тренажер вместо вешалки. Есть пакет с пакетами, сковородки лежат в духовке, лекарства в холодильнике и есть банка от кофе с гвоздями.

0: FM. Шутки.
1: Я в гороскопы не верю, но если написано, что мой знак зодиака лучше, то кто я такой, чтобы не согласиться?
0: И пе.

0: у нас? Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Комитет по культуре, спорту и межвидовой эротике города Ногозадерищенска приглашает всех сочувствующих на открытый чемпионат Ногозадерищенского района по хобби-хорсингу.
2: А у вас есть конь на палочке? А может, вы и есть конь на палочке? Тыгдым, тыгдым, для вас не пустой звук?
1: Тогда и гагол на Ногозадерищенский ипподром, где вас ждут показательные выступления хобби-хорсеров-чемпионов, скачки на приз Ногозадерищенской конно-палочной фабрики, выездка, конкур, джигитовка.
2: Конкурс красоты «Мам, ты чё как кобыла», а также фудкорты, полные ржи и овса и другие конские радости.
1: Приходите с конем на палочке.
2: Можно просто с палочкой или просто с конем.
3: Кто-нибудь, пожалуйста, приходите.
1: Чемпионат Ногозадерищенского района по хобби Хорсингу.
3: Мы вам и го-го!
4: Не реклама!
5: Пей воду!
6: Занимайся спортом!
7: Бросай курить!
8: Не бухай!
5: Живи правильно!
9: Да хватит уже! Сколько можно-то, а? Я не хочу правильно! Я хочу много и вкусненько!
10: Да пожалуйста! Федеральная сеть магазинов нездорового питания «Жирная белка». Антизож-еда на любой вкус и кошелек. Макарошки, пельмешки, булочки, тортики, бекончик, хамончик и праздничный флакончик.
9: Ба! Одного майонеза! 100 сортов!
10: И в целом более 1000 продуктов и веселых напитков для фанатов нездорового образа жизни. Обрасти жирком и встретить белочку – «Жирная белка».
9: Ем и пью от пуза! Ну и для пуза!
10: «Жирная белка». Добро пожаловать в дупло! Адрес ближайшего магазина на сайте парапожрать.пара.
11: Внимание! Повторяйте за мной. Горит крыша, звони 01. Украли крышу, звони 02. Поехала крыша, звони 03. Крыша потекла,
12: звони 8-800-322-223-22-33-22
11: и закажи
12: новый отечественный рубероид «Карлсон».
13: Я занимаюсь ремонтом крыш уже 10 лет, и меня мало чем можно удивить, но рубероид «Карлсон» — это какая-то сказка. Его можно положить, положить и даже покласть.
12: «Карлсон» надежно и надолго защитит вашу крышу.
13: Рекомендую новый отечественный рубероид «Карлсон»,
12: который живет на крыше.
13: Именно так.
12: Подробности на сайте «Он улетел, но обещал вернуться» точка РФ.
0: На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+. Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на альфа-банк.ру. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Юмор ФМ. Шутки

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: На конкурсе детских рисунков на асфальте победил Антон, нарисовавший круг. Остальных участников конкурса забрал Вий.

0: Наступило традиционное время для ваших шуток, приветов, поздравлений. Номер плюс 7-915-0303-567, Телеграм, Макс и СМС. Любимая моя Иришка Селицкая, давай всегда будем вместе, очень тебя люблю и дорожу тобою. Муж Евгений пишет, и еще он говорит, что никогда и никто, кроме вас, ему не нужен. Такое есть сообщение. Передаю большой-большой привет самому любимому лучшему мужчине на свете, Воронцову Антону. Ты самый лучший папа и муж во вселенной. С днем отца тебя, очень тебя любим. Сура, Венера и дети Марк и Юлиана. А вот Артем прислал нам шутку. Чем длиннее у нотариуса подпись, тем завереннее документ. Люблю своего мужа Игоря Печинина. Поженились, да еще и дом затеяли строить. Ну класс! Вот где шутка жизни, пишет. Ребята, никогда не поздно начать все с чистого листа. Жена Галечка такое послание направил вам. Игорь, поздравляем вас и вашу супругу. Ура! Александр из Красноярска пишет. Очень люблю свою жену Наташечку Михаль, она у меня самая лучшая. Ну вот спасибо, теперь об этом знает вся страна. Ну класс. И еще одна шутка от Виктора. В Мурманске во время штормового ветра худые люди оказываются дома чуть раньше остальных. И смешного. В финале часа. Тройка анекдотов Маменко и совсем скоро лучшие фрагменты шоу Лиги Городов. Тем временем напомню, что совсем скоро юмор на заказ. В следующем часе я там буду шутить вашими шутками, передавать привет и озвучивать всякие сообщения. Но самое главное, номер плюс 7-915-0303-567.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Творческое объединение 1435». Московская область.
3: К сожалению, все чаще книги пишут люди, которые сами никогда их не читали. Итак, в торговом центре.
4: Девчонки, я рада приветствовать вас на презентации своей книги «Бриллианты на каждый день». О, мужчина, по глазам вижу. Вы зашли в торговый центр, чтобы купить мою книгу «Бриллианты на каждый день».
5: Я учитель начальных классов. Я зашел в торговый центр бесплатно пописать. Честь имею.
4: Ну подождите, с помощью этой книги вы сможете выбирать бриллианты на каждый день.
5: Я ем продукты фирмы каждый день. И то не каждый день. Всего хорошего.
4: Вы не понимаете, от чего вы отказываетесь. Только сегодня эта книга стоит каких-то 56 тысяч.
5: У меня дома нет стеклопакетов. Есть отдельно стекло и отдельно пакеты. Я последний раз в другой стране был в 91-м году. Когда развалилась одна страна и появилась другая. Я откладываю деньги на черный хлеб. Какие 56 тысяч?
4: Эта книга перевернет вашу жизнь на 360 градусов.
5: Вы меня просто повертеть хотите?
6: Да какое право вы вообще имеете писать книги, если сами никогда ни одну не читали? Вы знаете вообще, кто такие Достоевский, Тургенев, Ахматова?
4: Если честно, то нет. Но если вы знаете, порекомендуйте мою книгу.
6: До свидания, до свидания.
0: Команда «Аж до слез». Улан-Удэ.
7: Лучшие есть в каждой сфере. Итак, где-то на московской парковке.
8: Парни, а слышали историю про легендарного курьера?
9: Конечно, слышали. Я слышал, что он настолько быстрый, что увидеть его своими глазами – это большая уда. А вот он идет.
8: Скажите, как стать таким, как вы?
10: Это просто. Запомните мои слова! Когда-нибудь у нас у всех с вами будет выходной, но не сегодня!
11: Да!
10: Когда-нибудь мы будем вести себя на дорогах предсказуемо, но не сегодня!
11: Да!
10: Когда-нибудь вместо пакетов у нас будут нормальные перчатки, но не сегодня!
11: Да!
10: Когда-нибудь вы наконец-то выучите выговаривать слово «шлагбаум».
12: «Шлагбаум».
10: Но не сегодня!
11: Да!
10: Вперед на доставку!
11: Да!
0: Хорошая погода.
13: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый юго-восточный ветер. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 27 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем в понедельник в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 24, в Карталах, Садке и Миасе плюс 26 градусов, в Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла.
0: Реклама.

0: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. Эковывоз набирает водителей категории С. С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7 922 732 74 69. Троицкий тракт 5. Эковывоз. Мы меняем жизнь к лучшему.
2: Лариса, где выгодно купить жилье?
3: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в Планете Авто. У них новые джили от 2 миллионов 579 тысяч 990 рублей.
2: Построить маршрут.
3: Строю маршрут до джили Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
2: Поехали в джили Планета Авто.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Может, нейросеть уже способна рисовать картины, как настоящий художник, но уехать в Питер во время творческого кризиса и там уйти в запой ей пока не по силам.

0: FM представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: Фура огромная, грузовая, едет. А за ней мужик на «Жигулях», на красных «Жигулях», и смотрит, водитель фуры на каждом перекрестке выходит, на каждый красный свет светофора, и начинает дубиной вбитой бить по этой самой фуре, толкать ее плечом, ругаться. Ну, какие-то движения сумасшедшие такие, непонятно. И так практически на каждом вот красном светофоре. И он не выдержал, в очередной раз выходит, говорит: брат, я за тобой еду. А в чем прикол? Зачем ты фурой бьешь постоянно? Говорит: дружище, у меня грузоподъемность 8 тонн. Внутри сидит 10 тонн канареек. Минимум 2 тонны постоянно должны летать, иначе мне рессоры пропадут. Дедушка старенький приходит к доктору, говорит: вы знаете, я когда позанимаюсь сексом, постоянно шум в ушах у меня. Говорит: а сколько вам лет? Он говорит: 92. Он говорит: это не шум, это аплодисменты. Предчувствие неладное, маму еще с вечера наелась пенопласта.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, а для кого-то музыка.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.

0: царский дом.
1: Потому и не кусают.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех.

0: Снежинске 16 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: На семейной фотографии настоящего мерчендайзера самые красивые дети стоят в первом ряду.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: На календаре воскресенье, это раз и наступило время юмора на заказ. Весь этот час мы будем включать именно те рубрики, которые вы хотите. А еще я буду озвучивать ваши приветы, поздравления, признания в любви или, например, истории того, как проходит ваш день. А главное, зафиксируйте номер для сообщений и пожеланий по юмору. И вот этот номер, плюс 7-915-0303-567. Сообщения принимаем и в Макс, и в Телеграм, и в СМС-формате. Пишите и не забывайте подписываться. Ну а тем временем с вами в студии Кирилл Горин, и всем привет, всем классного дня. Ирина тоже передает привет своему мужу Артуру и сыну Ивану. Например, Юрий из Новокузнецка передает привет Ирине Улиновке. Самого лучшего тебе настроения и удачного плова. Написал вот так: приятного аппетита. Александра передает привет семье Анциферовых, и Сергей направляет пламенный поцелуй своей жене Ангелине.

0: Ну а для вас прямо сейчас тот самый КВН.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Спарта». Город Астана, Казахстан.
3: В своем музыкальном фристайле мы решили соединить сильные стороны России и казахов. У России есть мужчины, которые никогда не изменяют своим женам. У казахов есть другая информация. Песня про подвиг русского мужика.
4: Мы вам споем про подвиг Виктора. Он тронет мужиков до слез. Как на курорт одновременно он жену с любовницей повез.
5: А почему? Да потому
4: два раза дорого ему.
5: Два раза ездил он в Абхазию, два раза в Розе хутор был. Два лежака на пляже охранял,
4: но и в два раза больше пил. К концу недели стал как тень,
5: ведь секс четыре раза в день.
4: Еще с женой, но уже лень. Кончался отпуск вместе с силами, решил на пляже он вздремнуть. Пока он спал, жена с любовницей вдруг обе начали тонуть.
5: Теперь придется выбирать,
4: кого топить, кого спасать. Жена варила вкусный борщ ему, а стой он засыпать любил. Устав две эти вещи сравнивать, обеих он спасать решил.
5: И в море он нырнул лещом,
4: нырнул за сексом и борщом. Жена, едва придя в сознание, в чем дело сразу поняла. Перед собой, увидев Виктора, лишь два удара нанесла. И он утратил смысл жить, не может кушать и любить.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Жизнь — это как если бы, короче, ну, типа, в общем, а мы в ней, эти самые, ну, как их там, ну, вы поняли.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: И у нас новая партия ваших сообщений. Иван передает привет своей жене Кристине, дочке Виктории. Желает вам классного дня и много-много положительных эмоций. Кстати, рассказываю про те самые положительные эмоции. А считанные дни остаются у нас до старта в прокате нашумевшего детского блокбастера. Летом всякое бывает, побег из Сколбора. Поэтому берите детей и обязательно сходите. Почему? Потому что фильм, конечно, современный, настоящий квест, но при этом очень и очень жизненный. А еще вашим детям станет понятно, почему не стоит так много времени тратить на виртуальную реальность. И объяснять ничего не придется, сами сделают выводы. Напоминаю, в главных ролях Алексей Воробьев, Алиса Клагиш, Петр Мальцев и другие. А блокбастер «Летом всякое бывает», «Побег из Колбора» уже с 25 июня. И это еще не все. Виктор передает привет своей жене Лене и всей стране в том числе. И просит всех улыбаться, чем мы и продолжим заниматься.
2: Спонсор – группа компаний «Июль Авто», ООО «Урал Бест Инвест».
3: Июнь. Время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада» в «Июль Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы. Банк АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ.
4: Письмо. Нутелла из Мурманска. Так, подожди, может, Нутелла? Нутелла, конечно. Все-таки очень захотелось пасты, да? Шоколадной. Уже Нутелла из Мурманска мне мерещится. Здравствуйте, Сатя. Мой молодой человек-женат. Мой молодой человек-женат. В какой момент он стал твой молодой человек? Просто назови. Мужик, который меня любит сексуально, он еще и женат. Ну, нормально. Нормально. Ты волонтер у женатого мужа. Мой молодой человек, мы встречаемся, мы в отношениях. Тебя трахает, кто попал, а ты... Все в отношениях. Говорит, что на нелюбимой женщине, а его любимая женщина – это я. А, женат на нелюбимой женщине он, а любимая женщина – это она. Он обещает, что вот-вот разведется с ней и женится на мне. А что ты хотела, чтобы он сказал? Я никогда не разведусь, у меня нормальная жена. Ну, просто она устает после работы, поэтому я потом у тебя. И, конечно же, я на тебе никогда не женюсь. Лучше я съем свой паспорт у ЗАГСа, да. Обещает 4 года. Боже мой, что-то начало предполагать. Смутные тебя сомнения. Скажите, уже пора расставаться или еще подождать? Конечно, подождать. Все же знают. Надо подождать 10 лет. И через 10 лет, если он на тебе не женился, ты находишь другого молодого человека, который на тебе еще 10 лет не женится. А если подождать, сколько именно? 6 лет, конечно. Нутеллочка из Мурманска. Ну, ты, конечно, красивая, но глупая, как седло, конечно. Мой молодой человек. Просто женщина не читала 12 стульев. Там же было написано все очень просто. Стулья утром, деньги вечером. Или деньги утром, стулья вечером. Это можно наоборот? Можно, но деньги вперед.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: поет и шутит Хабиб.
1: Мой пин-код супруги рождения год. Она меня точно убьет. Три раза я вел не тот.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Билетик в дурдом. В каждой палате твой любимый герой.
3: Шутки, песни плюс.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
4: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
5: Я в игре? Это же круто!
4: Выбраться из нее гораздо сложнее.
6: Девочка в игре, где все иначе, где уровень...
7: Алло, игра!
4: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
8: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: А мне жена заказала через интернет кроссовки 43-го размера, а пришли 38-го и на каблуке. Хорошо, хоть жене подошли.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И у нас новая свежая партия сообщений. Марина Сапрыкина передает привет своим самым любимым мальчишкам, сыну Артему и мужу Александру. И всем хорошего дня, пишет. А Бяша передает привет своему папе Сергею Бутылеву. Анна направляет привет семье Хомячковых. Мы едем плавать на сапах. Ну, отлично. Иркутская область у нас на связи. Сообщение от Натальи. Поздравляем своих детей, Степановых Кристину и Геннадия, с годовщиной свадьбы. 8 лет вместе. Будьте счастливы, ваша мама и папа. Вот чтобы эта восьмерка стала бесконечностью, и пусть всегда у вас все будет отлично. Всем привет, и привет маме и папе, и деду в том числе. Обожаю их, с любовью написала вам Ксения. Ну а я напоминаю, если вы хотите, чтобы ваше сообщение прозвучало в эфире, то просто направьте его по единому номеру Telegram, Макс и SMS. И вот этот номер плюс 7 915 0303 567. И еще один привет у нас от Юрия своей жене Виктории и дочке Ксении. Он направляется, ну и по вашему заказу, прямо сейчас и на всю страну большой стендап.
0: И снова в эфире большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
2: Всем привет, добрый вечер. Что, мы в сложное время сейчас живем? Я просто недавно увидела новость, что после самоизоляции люди начали обращаться там, к психологам, к психотерапевтам на 75% чаще. На 75%, представляете? Это только те, которые обратились. Остальные просто долбанутые ходят, нормально, ничего не делают с этим. Сейчас у всех какие-то депрессии, там, биполярные расстройства, тревожность. И это правильно, что люди стали заботиться о своем психическом здоровье. Я по-хорошему тоже сходила бы к психологу, но там же цены такие офигевшие. Просто я зашла на сайт какого-то центра, и там одна консультация стоит 5000 рублей. А у меня нет 5000, понимаете? У меня поэтому, блин, и депрессия просто. Когда у меня есть деньги, мне эти психологи нафиг не нужны. Когда они у меня есть, я их не хочу на психолога тратить. Я хочу там в путешествие слетать или там шаверму купить. Ну, в общем, вкладываю в себя. И что меня больше всего повеселило, там прям большой центр, много специалистов, и все они стоили по 5000, а один мужик 12. И я вот подумала, вот я к нему обязательно когда-нибудь схожу. Даже если у меня не будет никаких проблем, буду просто сидеть всю консультацию и спрашивать, что он о себе возомнил вообще. Я планирую его прям до истерики довести. Мне даже жалко его не будет, потому что он после меня может пойти в соседний кабинет на консультацию за 5000, у него 7 еще останется, нормально. И в целом, ну, 5000 за консультацию – это не так много, но если бы там прям решили все мои проблемы, да? Но это же не так работает. Там прям надо ходить, что-то разбираться в себе. А первый раз люди приходят, еще хуже себя чувствуют. Естественно, потому что ты выходишь, у тебя все те же самые проблемы, только теперь нет 5000. Вот у меня просто друг один раз так сходил к психологу, и после этого 2 часа сидел в парке, пил водку и плакал. Я спросила, почему, он говорит, ну, я к нему пришел, рассказал о своих проблемах, оказалось, что у меня проблем еще больше. Я говорю, ага, и ты решил алкоголизм туда еще добавить, да, чтобы полный комплект собрать, видимо. Но вообще там, естественно, у всех проблем еще больше всегда оказывается, потому что, ну, это, по сути, платная медицина, она всегда так работает. Я решила узнать, есть ли бесплатные психологи, вот эти государственные, знаете? Ты говоришь, у меня депрессия, он тебе просто многоточие включает, и сидите вдвоем с ним, на сердце боль, взгляд смотрит в небо. Я себе это так представляю. И, ну, прикиньте, оказывается, есть бесплатные психологи, действительно. Я прям в своей поликлинике зашла на сайт, я вообще офигела с того, что у них есть сайт. Но проблема в том, что сейчас из-за ограничений просто так ни к какому врачу не попасть, они принимают только с острой болью. А вот с какой острой болью я могу пойти к психологу? С душевной? Ну, у меня нет суицидальных мыслей, я даже не рассталась ни с кем. Мне как бы, с кем вообще мне нужно расстаться в 31 год, чтобы у меня была прям острая боль? Вот с Маратом Башаровым? Там вот прям острая, да. От него же вообще женщины не уходят, от него реанимация увозит сразу обычно просто, и все. Я поэтому психолога смотрю на Ютубе, ну, чтобы как-то хоть быть в курсе, что со мной вообще происходит. Но, если честно, мне вот без этой информации легче жилось. Просто я теперь знаю, что у женщин примерно в 30 лет начинается кризис, и он длится там чуть ли не до 40. Мне 31, я этого не хотела знать, понимаете? Они еще не говорят, что с этим делать. Мне просто сообщили, что меня ждет 9 лет днища. Вот я не знаю. Я подумала, что я не буду ничего делать, потому что если кризис, это ж Америка виновата, правильно? Вот пусть Байден этим и занимается. Все у меня на сегодня. Спасибо большое.
0: Большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.
3: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Юмор на заказ.
1: И мы снова здесь с вами и с вашими сообщениями. Сергей передает привет Соне Сергеевой из Челябинска, которая пишет, бегает по огороду с лопатой и кричит, что жарко и пора домой. Соня, пожалуйста, давайте уже домой, отдыхайте. Энгельс на связи, Ирина Федорова пишет, передаю пламенный привет своим любимым мужу своему, Василию, дочери Александре. Приятного отдыха. Он пишет также, что сильно-сильно вас любит. Ну, отлично. Ирина, ее сообщение. Привет, Юмор ФМ. Поздравляем всех причастных с Днем медицинского работника. А здесь 19 июня нас таких в семье уже трое. Дочка получила диплом. Ура! 6 лет учебы позади, осталось чуть-чуть, 2 года ординатуры. Давайте пожелаем всем крепкого здоровья, чтобы медикам было легче. А где же тогда опыт наберем? Пусть у всех все будет отлично. В любом случае, поздравляем вас наконец-то. И еще один привет от Ивана из Рязани, своей самой любимой жене. Зовут ее Евгения. И для вас прямо сейчас тройка анекдотов в исполнении самого лучшего Дэна.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
4: Автора этого анекдота не иначе как вдохновил фильм «Титаник». Итак, тонет корабль. Капитан первым садится в спасательную шлюпку. Старший помощник с негодованием восклицает: «Господин капитан, но ведь на корабле есть женщины!» Капитан в ответ: «Старпом, чё, охренел, что ли? Мне сейчас вообще не до секса!» Немного о проступках и наказании. В бар заходит очень грустный мужчина. Ну, очень такой печальный. Подсаживается к стойке и жестом показывает, мол, давай, налей. Бармен все понимает, дает ему стакан виски. Тут залпом выпивает. Он ему тут же дает вторую. Он выпивает второй стакан. Слеза мужская такая скупая потекла у него по щеке. Бармен понимает, что нужно, видимо, человеку поговорить, излить душу, и спрашивает его: «Что-то случилось? Могу чем-то помочь?» Он говорит: «Чем вы мне можете помочь? Я поссорился с женой, вот, очень сильно поссорился, и она обещала, понимаете, целый месяц со мной не разговаривать». «Ой, это действительно ужасно. Еще бы, ведь сегодня последний день».
5: Подаренные конфеты надо открывать с осторожностью. Мужчина заходит в кондитерский магазин. «Здравствуйте, девушка, дайте мне, пожалуйста, коробочку хороших конфет. Ну, так, чтобы не очень дорого». Продавщица в ответ: «Вам для девушки?» «Да не-не, мне для доктора». «Угу. Вам отблагодарить или отомстить?»
0: Самый лучший Дэн.
5: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
7: Чего такая довольная, Вера?
8: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
7: А что в ней такого-то?
8: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
7: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
9: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
10: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый юго-восточный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 27 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем в понедельник в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 24, в Карталах, Сатке и Миасе плюс 26 градусов, в Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла.
0: Реклама.
11: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никс Лайн. Ладный двор без
12: без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никс Лайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте циркдефисорион.рф. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. ОГРН 319-911-221-447.
14: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
15: А дети?
14: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
15: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
14: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
16: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: если ты со мной.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Ученые нашли черепаху, которая прожила 300 лет. Интересно, сколько бы еще она прожила, если бы ее не нашли ученые?

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: И у нас финальная тройка сообщений к этому часу. Вероника передает привет своему папе Дмитрию. И от его любимой семьи Клименко написала. Александр пишет: добрый день, передаю привет любимой жене Ирине в Нижнекамск. Окучиваем картошку. С отличным настроением пишет Максим: хочу признаться в большой любви к моей жене Наталье. И огромный привет, кстати, нашим детям. Он тоже передает: про вас папа не забыл, поэтому улыбайтесь. Еще больше приветов, поздравлений, признаний и самое главное, ваших шуток будет озвучено уже в середине следующего часа. И все по нашей традиции на территории веселого чата. Напоминаю, номер для ваших сообщений плюс 7 915 0303 567, телеграм, макс и смс. Пишите прямо сейчас и самое главное, не забывайте подписываться. Ну а прямо сейчас по просьбе Евгения из Самары под занавес этого часа насладимся монологом маэстро Жванецкого.
0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
2: Девушка, в чем дело? У меня уже несколько дней молчит телефон, девушка. Она: как, разве вам ничего не говорили? Он: нет. А открытку вы получали? Нет. Как, вы должны были получить? Он: да, я не получал. Она: вы должны были получить. Кладет трубку, он набирает. Девушка, она: 15-е. Он: уважаемый 15-й, у меня уже 3 дня молчит телефон. А вам ничего не говорили? Он: нет, нет, ничего, и открытки не было. А что случилось? Она должна была быть. Из управления вам звонили? Он: нет. Она: странно. Что случилось? Вам изменили номер? Девушка миленькая, 15-я, не бросайте. За что, почему? Там узнаете. Может, вы знаете, почему нет писем, телеграмм уже очень давно? Она: как, вы еще ничего не знаете? Он: нет, что случилось, пожалуйста. Она: уже месяц, как вам поменяли адрес. Он: ой, за что, куда? Как, всему дому поменяли? Она: нет, только вам. Он: что же делать, я же так жду. А тут приходят письма, повестки на фамилию Крысюк. Куда их пересылать? Она: постойте, вам что, действительно ничего не говорит? Он: нет, а это вам. Как, я же... У вас изменилась фамилия в связи с уходом новой станции. Разве вы не получали открытку? Он: нет. Он: простите, милая 15-я, как меня теперь зовут? Сейчас, посмотрю. Семен Эммануилович. Он: так я уже не... Она: нет, нет, это все осталось. Год рождения 34-й. Он: позвольте, мне же 42. Она: это по-старому. Вам теперь 51, еврей. Он: опять? Она: да, 51, еврей, родители, кулаки, землевладельцы. Откуда? Что? Какие землевладельцы? Мы из служащих. Она: нет, нет, это изменено. Крысюк Семен Эммануилович, 51 год, из раскулаченных, продавец. Он: кто? Продавец хозяйственного отдела. Он: позвольте, я врач с высшим парамедицинским, 56-м году. Она: нет, нет, это отменено, вы продавец. Где, в каком магазине? Вы сейчас без работы, вы под следствием и дали подписку. За что? Она: не до веса, обвес, этого в карточке нет. То ли вы скрывались, я не поняла. Вам пришлю, там что-то мелкое. Скажите спасибо, что у меня время есть, я не обязан отвечать. Я завтра ухожу в декрет, так что у меня сегодня настроение хорошее. Ну, спасибо вам, 15-е, пусть ваш ребенок будет здоров. Простите, девушка, у меня дети есть? Ну, сейчас. Маша, посмотри, у Крысюка дети есть? Минуточку щелкнула. Там все время музыка какая-то. Маяк какой-то. Минуточку щелкнула. Секундочку щелкнула. Двое. Сын 18 лет и дочь 27. Он: где они? Маша, он спрашивает, где они? Уехали в прошлом году. Они мне пишут? Минуточка. Им от вашего имени сообщили, что вы скончались. А всем, кто меня вспомнит под старой фамилией, а лучше не стоит общаться. У вас и так хватает. Вам еще курс лечения. Но чего? Здесь сказано туберкулез. Но я здоров. Сказано кашель. И вам тут что-то положено, что? Да штраф какой-то. И перевод был, вас не нашли. Как не нашли? Вот же находят все время. Вас не нашли, отправили обратно. Девушка, а внешность мне не изменили? Она: вот вы даете, а как можно внешность изменить? На глупости у меня нет времени. Так что же мне теперь делать, голос? Ждите.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Три новые короткие истории.
3: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
2: Три богатыря, ни дня без подвига три. Кино с 25 июня.
4: Будет с кем силушкой помериться.
2: Категория 6+.

0: Снежинске 17 часов.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Если вы думаете, что меня можно подкупить деньгами и подарками, то да, можно.

никогда и ни за что не расстанемся с вами и вашими улыбками. Каждый день здесь мы раскручиваем наш улыбайзер и дарим шанс выиграть автомобиль в финале этого года. Ну а для участия в игре «Автомобиль за улыбку» нужно просто загрузить фото своей улыбки на сайте веселаярадио.ру. Ну а если вы уже с нами, то рекомендую прибавить громкость динамиков и, конечно же, ждать нашего звонка, потому что уже в этом часе, подсказываю на всю страну, мы будем играть в нашу суперигру «Автомобиль за улыбку». И где-то прозвучит заветная автомобильная шутка Николая Фоменко. Будьте рядом и помните, что участие в игре абсолютно бесплатное. Ну а звонить вам буду я, зовут меня Кирилл Горин, и всем привет, всем классного дня. Также через полчаса я буду шутить вашими шутками. Передам приветы, поздравления и самое главное, признание в любви тоже прозвучат, ну а сделаю это все в том случае, если вы все направите по нашему единому номеру Telegram, Макс и СМС. И вот этот номер телефона +7 915 0303 567. Пишите и самое главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. И теперь поговорим о юморе. В финале часа насладимся голосом всеми любимого Сергея Бурунова, который озвучит для нас избранный фрагмент из произведения «Золотой теленок» в рубрике «Ильф, Петров и Бурунов». Немного ранее к нам заглянет Николай Фоменко и целых 5 раз пошутит про свадьбу. А еще здесь для вас порция детских перлов в исполнении угарного папы. Он же известен как Гард Дмитриев. Ну и прямо сейчас шутки, песни плюс ведущие Стас Ярушин и Надежда Ангарская. А в гостях Нюша. И все.

0: это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда Ангелина.

0: сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки, песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин. И кого мы пригласили третьим? Или третий на этот раз?
0: Отвечаю, в двери большой концертной студии Юмор ФМ вежливо стучит изящной ножкой известная российская поп-исполнительница, автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: На Юмор ФМ.
0: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Начинаем. Из Волгограда в Тверь плывет кусок бревна, в пути бобер дальнобойщик.
3: И что ты? Че такое вообще?
0: Моя песня, слушайте.
1: Давай.
0: Все ребята говорят наперебой, что родная наша сборная отстой. Футболист пошел как минимум не тот. Постоянно дятел бьет мимо ворот. Но не верил я тому, что говорят.
1: Е-е.
0: Пока деньги не поставил на ребят.
1: Е-е.
0: Я молчу, не кричу. Я физически расправиться хочу. Надя, твоя песня.
1: Так, посмеялись, теперь попою, да? Не пройдет в королевы и дамки, и напрасно теряет года, кто на курсах у инфо-цыганки не бывал ни вообще никогда. 1200 кидайте для старта, и познаете суть бытия. К телефону привязана карта, ну а к карте привязана я. Ну что сказать, ну что сказать? Народу не до смеха, желают знать, узнать секрет успеха. Ну вот мне про карту нравится.
0: Ну да. Нюша?
4: Ага. Женские части можно увеличить, а мужские лишь преувеличить.
3: Мне нравится, мне нравится.
0: Мне как-то неловко сейчас с двумя женщинами здесь сидеть и это слушать, конечно. Так,
1: так.
0: Я. Странный аксакал, метросексуал, у него папаха кэжуал. Папаха кэжуал.
1: Я поняла.
0: Нюш, ты.
4: Ешь коня, классный отпуск в Казахстане у меня. Я сижу в комфортной юрте у огня и сижу 4 дня и ем коня.
0: Вот это был настоящий мастер-класс по шутко-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
1: Да, давайте от души похлопаем. Нюша!
4: И бурные овации Надежды Ангарской и Стасу Ярушину.
0: Нюша, берем с себя честное-пречестное слово, что ты к нам еще заглянешь и не раз.
4: Ну, приглашайте.
1: Класс. Стас Ярушин плюс Нюша.
0: Плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор-ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.

0: Реклама.
1: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» ТАО «КСК Югория».
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Жена ела торт, но вспомнила, что не ест сладкого, и посолила его.
1: Автомобиль за улыбку.
2: И вы все правильно услышали. Кстати, всем тем, кто сейчас обедает или просто пошел попить чай с тем самым тортом, пожалуйста, приятного аппетита вам. Напоминаю, это игра «Автомобиль за улыбку», и совсем скоро мы позвоним кому-то из вас. За правильное повторение той самой заветной шутки вы получаете в моменте 3000 рублей и, самое главное, путевку в суперфинал игры «Автомобиль за улыбку», который состоится уже в финале этого года. Участие в игре бесплатное, чтобы повысить шансы на выигрыш, чтобы уже вместе кататься на новом автомобиле в финале этого года – просто рекомендуем заходить на сайт веселорадио.ру и приглашать всех, кого знаете. Друзей, родных, близких, коллег, абсолютно всех, даже соседей по дому, можно и так. Ну а мы переходим к выбору нашего следующего участника, и для этого говорим два заветных слова. Итак, улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: И прямо сейчас мы будем звонить в Московскую область, в Мытище. Кому? Виктории. Чтобы увидеть эту замечательную, красивую улыбку, просто заходите на сайт веселорадио.ру и прямо здесь, на сайте, открывайте прямую трансляцию. Но пока вы это делаете, я наберу номер телефона Виктории и позвоню вам. Вика, если вы меня слышите, ждите моего звонка. Так, номер телефона мы набрали. Что же нам остается? Подсказываю. Тот самый звук, вот он и произошел. Ждем, когда у нас после этого звука будет уже гудки. Вот и они прилетели к нам. Переворачиваем песочные часы. У нас есть 30 секунд времени, чтобы Виктория взяла трубку и повторила шутку Фоменко в эфире Юмор ФМ. Ну а всем остальным напоминаю, чтобы увидеть эту улыбку, потрясающую, красивую, можно просто зайти на сайт веселорадио.ру и здесь на сайте открыть прямую трансляцию, на которой все сейчас и происходит. Здравствуйте, это Юмор ФМ. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Вы в прямом эфире и вас слышит вся страна. Вы Виктория из Мытищ? Алло. Алло.
3: Какой день будет мероприятие?
2: Вот я так и знал, я все слышал. Прошу прощения, господин, календарь электронного формата. Я думаю, что эта информация была зафиксирована на автоответчик. К сожалению, Виктория не смогла взять трубку. К сожалению, или, может быть, к счастью, в других, конечно, жизненных моментах, этот автоответчик ей помогает. Но сегодня я хочу, чтобы эта информация зафиксировалась в нем. Пожалуйста, передайте привет Виктории из Мытищ. Скажите, что ей звонили по поводу игры «Автомобиль за улыбку», для того, чтобы просто ей вручить 3000 рублей и отправить ее всенепременно в суперфинал. Дорогие друзья, все, кто знает Викторию, открывайте прямую трансляцию, посмотрите на эту улыбку и просто передайте ей привет от Юмор ФМ. Напомните, что ее улыбка все равно остается в нашем фирменном улыбайзере, и еще в будущем, возможно, мы ей точно позвоним повторно, сыграем с ней еще раз. Ну а данный эпизод игры сыгран, нам остается только заново запустить наш фирменный улыбайзер, но перед этим я напомню, что участие в игре абсолютно бесплатное. Финал уже в конце этого года, и чтобы принять участие, просто улыбнитесь на камеру своего смартфона. Да можно даже не своего, у друга попросите, сфоткайте, сделайте эту фотографию и загрузите на сайте веселорадио.ру. Еще раз скажу и не устану это повторять, участие в игре бесплатное. Ну а мы будем дальше играть, будем дальше раскручивать наш улыбайзер. И все это по одной, самой главной причине. Наша суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело! Ну что, пройдем к песочнице?
0: «Угарный папа».
2: 5-летний Максим познакомился с красивой девочкой Лизой. Знакомство было недолгим, но Лиза решила времени не терять и краснее говорит: «Ты на мне женишься?» «Не знаю. Давай посмотрим, какая ты вырастешь». Вадику 4 года. Измаявшись от безделья, подходит к бабушке. «Бабушка, давай поиграем в утюг. Я буду на тебя плевать, а ты на меня злобно шипеть». Из школьных сочинений Кости. Наташа Ростова хотела что-то сказать, но открывшаяся дверь закрыла ей рот. Дед Мазай вылечил зайца и стал жить у него. На борьбу с Гулливером поднялись все лилипуты. От мала до велика.
0: Угарный папа.
2: 4-летняя Мила заходит на кухню и обращается к маме. «Я сегодня узнала, что люди женятся, чтобы не есть в одиночку. Когда люди едят вместе, становится вкуснее». Мама говорит 5-летней Анюте: «А ты знаешь, если мальчики тебя обижают, значит, ты им нравишься. Тебя они обижали? Ну да, но я им отомстила, напугала их. Значит, они тебе тоже нравятся?»
3: «Ты что, ни в коем случае. Я их просто напугала, оставила заиками и ушла».
1: Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер Telegram плюс 7-915-0303-567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Розы гибнут на газонах, а мужчины во френд-зонах.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если жизнь — это вызов, то я перезвоню.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Альфа-инвестиции — это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
5: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВП» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализа.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
2: Юмор ФМ. Шутки

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Знаешь, где у статуи Давида во Флоренции находится центр внимания? Вот туда и иди.

0: Веселый чат.
1: Тот самый чат, то самое место, где мы шутим, передаем приветы, поздравляем с любыми важными и неважными событиями, но самое главное, делаем это по единому и неизменному номеру. А номер у нас вот такой, плюс 7-915-0303-567, Telegram, Макс и СМС. На связи Воронеж. Константин говорит, что они едут на речку и будут ловить рыбу. Отдельный привет Юрию и Даниилу. Класс! Егор передает привет всему Нижневартовску. Александр из Богдановича передает привет любимой жене Елене и Лени. Детям работаем потихоньку в огороде и слушаем Юмор ФМ. И пусть у вас все будет хорошо, да. Дмитрий и его шутка. Юля, почему тебя постоянно называют Юлька-кастрюлька? Потому что крышечка часто съезжает. Артур передает привет своей любимой и самой красивой жене Вике и говорит вам, что вы у него самое лучшее. Сергей говорит привет всем родным, папе Вите, маме Марине, брату Дмитрию, сестре Юлии. И желает вам отличного и продуктивного отдыха. И еще одна шутка. Шутка от Степана из Чебоксар. После ремонта батареи отопления сантехником дяди Колей воспитанники детского сада увеличили свой словарный запас в 2 раза. Шутите вы, шутим и мы. Смешного в финале часа Ильф Петров и Бурунов и избранный фрагмент из произведения «Золотой теленок» озвучит нам Сергей Бурунов. Ну а совсем скоро услышим 5 шуток Фоменко про свадьбу. И еще раз напомню номер телефона для ваших сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: свадьбу.
2: Очень жадные молодожены решили сэкономить на фотографии и запомнили свадьбу. Вот так всегда. Только жить начнешь, а уже пора жениться. А все началось со свадьбы. Он надел кольцо не на тот палец, не на ту руку и не на ту бабу.
3: Увидеть жениха в платье невесты до свадьбы – плохая примета.
2: Наконец-то нам прислали фотки со свадьбы. Только мы уже развелись.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
4: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
5: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри-черри-черри! Теннет-теннет-теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
6: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
7: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый юго-восточный ветер. В Снежинске, Садке и Златоусте – плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миасе и Кыштыме – плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске – до 27 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем в понедельник в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 24, в Карталах, Садке и Миасе плюс 26 градусов, в Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла.
8: Реклама. Радио Юмор ФМ представляет шоу «Стендап Урал Тур» 27 июня в стендап-клубе «Челябинск». Участники всех возможных стендап-проектов на ТНТ и в ВК. Резиденты московских стендап-клубов, молодые и безумно обаятельные. Гасан Джабер и Никита Пересветов. «Стендап Урал Тур» в вашем городе. Билеты во всех кассах страны. 18+.
9: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ «Никслайн-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте циркдефисорион.рф. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. УГРНВ 319-911-221-447.
11: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
12: На красивом, элегантном,
13: проходимом и компактном,
11: в самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
13: Семейный кроссовер «Джетур Дэшинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

Даже в зеркале разбитом над осколками склоняясь.

0: Маркоренко на Юмор-ФМ.
1: Кто-нибудь знает хорошего логопеда? Тут один мальчик 28 лет не может выговорить: «Дорогая, извини меня, пожалуйста, я был неправ».

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: Дверная ручка конторы задергалась. За стеклом топтался старик в заштопанной белыми нитками панаме и широком чесучевом пиджаке. «Закрыто, закрыто!» – поспешно крикнул Остап. «Заготовка копыт временно прекращена!» Однако старик продолжал делать руками знаки. Остап отворил дверь. Старик, скорбно улыбаясь, прошел за барьер и опустился на стул. Он закрыл глаза и молча просидел на стуле минут пять. Когда сотрудники конторы стали шепотом совещаться, как бы поудобнее вынести его тело на улицу, старик поднял коричневые веки и сказал: «Моя фамилия Фунт. Фунт».
2: «И это, по-вашему, достаточно, чтобы врываться в учреждение, закрытое на обед?» — весело сказал Бендер.
3: «Вот вы смеетесь», — ответил старик. «А моя фамилия Фунт. Мне 90 лет».
2: «Что же вам угодно?»
1: — спросил Остап, начиная терять терпение.
4: «У вас контора».
1: «Да, да, контора», — подбадривал Остап. «Дальше, дальше».
4: «Вам не нужен председатель?» — спросил Фунт.
2: «Какой председатель?» — воскликнул Бендер.
4: «Официальный. Одним словом, глава учреждения».
2: «Я сам глава».
4: «Значит, вы собираетесь отсиживать сами? Ну, так бы сразу сказали. Зачем же вы морочите мне голову?»
1: Старик в пасхальных брюках разозлился.
4: «Я Фунт!» — повторил он с чувством. «Мне 90 лет! Я всю жизнь сидел за других! Такая моя профессия — страдать за других!»
2: «А, вы подставное лицо!»
4: «Да!» — сказал старик, с достоинством тряся головой. «Я зиц-председатель Фунт! Я всегда сидел! Я сидел при Александре II Освободителе, при Александре III Миротворце, при Николае II Кровавом!»
1: И старик медленно загибал пальцы, считая царей.
4: «При Керенском я сидел тоже! При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел. Исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе! Ох, как я сидел при НЭПе! Это были лучшие дни моей жизни!»
1: Остап перетащил зиц-председателя за свой начальнический стол и принялся терпеливо выспрашивать вечного узника.
5: «Вы не знаете такого Корейка, Александр Иванович?»
4: «Не знаю», — ответил старик. «Такого не знаю».
5: «А с Геркулесом у вас были дела?»
1: При слове «Геркулес» зиц-председатель чуть пошевелился. Как Фунту не знать Геркулес, если последние четыре отсидки были связаны непосредственно с этим учреждением? Вокруг Геркулеса кормилось несколько частных акционерных обществ. Было, например, общество «Интенсивник». Председателем был приглашен Фунт. «Интенсивник» получил от Геркулеса большой аванс на заготовку чего-то лесного и сейчас же лопнул. Кто-то загреб деньгу, а Фунт сел на полгода. После «Интенсивника» образовалось товарищество на вере «Трудовой кедр». Разумеется, неожиданный крах. Для Фунта отсидка кому-то куш.
5: «Кому же?» – допытывался Остап, расхаживая вокруг старика. «Кто фактически руководил?»
1: Старик молча сосал чай из кружки и с трудом приподнимал тяжелые веки.
4: «Кто его знает?» – сказал он горестно. «От Фунта все скрывали. Я должен только сидеть. В этом моя профессия. Ну, что?» «Вы будете брать председателя?» — спросил старик, надевая свою заштопанную панаму. «Я вижу, что в вашей конторе нужен председатель».
2: «Пожалуй, возьмем», — сказал Остап. «Подайте заявление уполномоченному по копытам».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
6: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ-чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22.00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
7: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
9: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
10: Что? Я в игре?
8: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
11: Девочка в игре, где все иначе, где уровни в...
8: В кино с 25 июня.
10: Это же круто!
8: 6+.
0: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
8: Категория 16+.
0: Юмор.

заработали. Отдыхаем. Мы с тобою танцуем. Под шашлычок, под шутки и песни. Шутки, танцы и ничего лишнего. Танцуют все на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Реклама.
1: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 26 июня.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
4: От создателей «Ни одна дома».
5: Сюрприз. Роба-няня.
4: Я робот Володя.
6: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку. Ну что, зажжем?
4: Робо-няня. В кино с 18 июня. 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый юго-восточный ветер. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 27 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем в понедельник в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 24, в Карталах, Садке и Миасе плюс 26 градусов, в Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла.
2: Реклама.
3: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Куда в отпуск поедешь?
5: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
4: Это в Сочи?
5: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эковывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эковывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.
6: Лариса, где выгодно купить «Джили»?
7: Отличный выбор. «Джили» можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые «Джили» от 2 579 990 рублей.
6: Построить маршрут.
7: Строю маршрут до «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
6: Поехали в «Джили Планета Авто».
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
8: Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой. Мой класс она зашла и сразу по...

0: на Юмор ФМ. Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
3: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
4: Я в игре? Это же круто!
3: Выбраться из нее гораздо сложнее.
5: Девочка в игре!
3: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. «Побег из Сколбора». В кино с 25 июня. 6+.

0: Реклама.
1: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на Като. Три. ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж. Каска и ОСАГО от АО КСК «Югория».
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

свою жизнь, просто бегу за чем-то. Не знаю зачем, просто бегу за чем-то. Я так давно уже не находил момента, чтобы сделать то, перезагрузить.

0: Реклама.
1: Три новые короткие истории.
2: Я конь богатырский, хотя нет, я богатырь конский.
1: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
3: Будет с кем силушкой помериться.
1: Категория 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый юго-восточный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 27 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем в понедельник в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 24, в Карталах, Сатке и Миасе плюс 26 градусов, в Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла.

0: на Юмор ФМ. Реклама.
1: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
2: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
3: Что? Я в игре?
1: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
4: Девочка в игре.
1: Кино с 25 июня.
3: Это же круто!
1: 6+.

Москве 18 часов. Поработали. Отдыхаем. Под шашлычок. Под шутки и песни. Шутки, танцы и ничего лишнего. Танцуют все на Юмор ФМ.

если вас посылают на три буквы, летите на Гоа.

0: Реклама.
1: От создателей «Не одна дома».
2: Сюрприз.
3: Робоняня.
1: Я робот Володя.
4: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
5: Ну что, зажжем?
1: Робоняня. В кино с 18 июня. 6+.
6: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru. Категория 16+.
7: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
8: Я в игре? Это же круто!
7: Выбраться из нее гораздо сложнее.
9: Девочка в игре, где все иначе, где уровень...
8: Алло, игра!
7: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: друзья на дороге не валяются. Ну, не знаю. С моими всякое бывает.
1: И танцы.

0: Хорошая погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Чего такая довольная, Вера?
3: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
2: А что в ней такого-то?
3: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
2: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
4: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
5: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый юго-восточный ветер. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 27 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем в понедельник в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 24, в Карталах, Садке и Миасе плюс 26 градусов, в Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла.

Снежински, 21 час. Поработали. Отдыхаем. Под шашлычок, под шутки и песни. Шутки, танцы и ничего лишнего. Танцуют все на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
2: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
3: Что? Я в игре?
1: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
4: Девочка в игре. Где все иначе? Где уровни в рай?
1: В кино с 25 июня.
3: Это же круто!
1: 6+.

0: шутки, танцы и ничего лишнего на Юмор-ФМ.
1: Не знаю, беда не приходит одна.

0: Хорошая погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
3: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137, и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый юго-восточный ветер. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 27 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем в понедельник в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 24, в Карталах, Садке и Миасе плюс 26 градусов, в Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла.

0: FM. Шутки.
1: Мое отношение к алкоголю можно описать одним словом. Буду.
0: И танцы.
2: Я долго думал, кто же мы. Просто пешки на доске.

на Юмор ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Юмор.

0: В Москве 20 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Нашел пару седых волос в конфете под названием «Старик Хоттабыч». Как думаете, они еще работают?

0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Виталий Косарев, Новосибирск.
1: Будем начинать. Йоу, йоу, йоу. Почему последние люди во вселенной, которых искренне восхищает технология slow motion, это отечественные кинорежиссеры? У них же детский восторг по этому поводу, они же такие... глянь, что могу, мам, ну ты не смотришь. Всегда, когда выходит новый отечественный фильм, это сопровождается вот этой излишней рекламной кампанией, да, которая проникает в новости, чтобы в сюжете новостей появился вот этот режиссер нового отечественного фильма и сказал бы, погладил бы лысину свою и сказал бы, да, знаете, да. Да, мы вложили душу в эту картину. Мы вложили душу в эту картину, потому что, ну, не деньги же. Вложили душу, да. Оставили немного денег на Александра Петрова и слоу-мо. Картина называется «Александр Петров в слоу-мо». Я так вижу. Когда слово «отечественный» стало звучать как оправдание? Я упустил этот момент. Я не припомню, когда я в последний раз слышал слово «отечественный» не после слова «зато». Не смотрю кино. Я смотрю Ютуб. Я крепко подсел на фильмы РЕН-ТВ в Ютубе. Ну вот эти фильмы, которые «Кто на самом деле построил пирамиды?» И ты такой «хо-хо-хо-хо». Очень интересно, а кто на самом деле? Я явно не те, на кого мы думали ранее. Надо посмотреть. Я смотрю фильмы РЕН-ТВ в Ютубе иронично. Но алгоритмы Ютуба не понимают, что я смотрю их иронично. Алгоритмы Ютуба напротив думают, ну что ж, этому парню явно нравятся рептилоиды. Все рептилоиды к нему на главную страницу, срочно. Я сижу обмазанный рептилоидами. И думаю, твоя главная страница Ютуба — это как твоя жизнь. Но винить можешь в этом только самого себя, правильно? Ходят очередные упорные слухи, что у нас запретят в стране Ютуб. Ходят. Мне страшно, я боюсь, потому что... Ну, если у нас в стране запретят Ютуб, то как? Я вас спрашиваю, как? Я буду чинить потекший бачок унитаза. Я не знаю, как вы это делаете. У меня один способ. Я открываю YouTube, пишу «течет бачок унитаза», что делать, вываливается видео, там сноровистый мужчина, почти всегда. Очень наглядно все объясняет. Он говорит, если у вас потек бачок унитаза, не беда, берем, обрезаем пластиковую бутылку, ших-ших, все починито. И он знает ответы на все вопросы, правильно? Он такой, если вы разбили градусник, не беда. Если у вас в квартире порвался, собственно, пространственно-временной континуум, не беда, берем, обрезаем пластиковую бутылку, шик-шик. У нас еще нет же общего понимания, как называть YouTube. Кто-то говорит YouTube, как я. Кто-то говорит YouTube. YouTube, ну это, знаете, это как будто дедушка. Дедушка называет ваше хобби, которое ему активно не нравится. YouTube свой пырешь, сам стал как YouTube. Но это не худшее, потому что худшее это же YouTube, да? YouTube. Я посмотрю это на YouTube. Нет, никаких падежей. Ну, худшее в человеке, который изучает английский, это вот когда он начинает стараться, да? Я имею в виду стараться. Да, это же сразу начинается «Oh, no, I was like, okay, and he was like, you know». Хочется ему сказать «Стас, перестань, Стас, хватит». Ты живешь в хрущевке, Стас. Но... Нет, Стас не остановится. Стас наоборот. Стас в шаге от того, чтобы устроиться на местную радиостанцию радио-диджеем, да? Человеком, который... Следующая песня. Madonna. Like a virgin. Мне очень нужен этот акцент здесь, в городе Барнаул. Спасибо за внимание, дамы и господа. Пока. Пока, ребята.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У каждой домохозяйки есть свой маленький секретик. Вот, например, Наталья Евгеньевна отравила своего мужа, а Зоя Андреевна добавляет в суп сушеный.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Я, конечно, лысый, но от фена не откажусь. Взял нож, режь. Взял шаверму, ешь. Если на ногах ногти, то на руках рукти. Я живу как положено, а положено у меня на все. Сколько тебе? 12? В твоем возрасте мне уже было 14. Не суди, да несудимым будешь. Не гуди, да негудимым будешь. Не буди, да не буди, да буди, да будай.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
1: Плохие танцоры ночью на расхват.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
2: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
6: Я в игре? Это же круто!
5: Выбраться из нее гораздо сложнее.
7: Девочка в игре! Где все иначе? Где ура?
6: Алло, игра!
5: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда вижу имена парочек, вырезанные на деревьях, я не думаю, что это мило. Я думаю, весьма странно, что люди берут на свидание нож.

0: FM представляет.
1: Реалити-криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Русский народ самый читающий в мире. А если выпьет и попадет к нам в отделение, то еще и пишущий. Самые прикольные фрагменты протоколов для вас прямо сейчас. Читаю мухой.
1: Реалити-криминалити.
3: Будучи недоволен фальшивым голосом и репертуаром певца в летнем кафе «Лилия», я, Козлов ВК, в порыве резкой возмущенности слишком стремительно встал с пластмассового стула, который, отлетев в сторону, ненамеренно попал певцу в голову. Полученные им телесные повреждения считаю несопоставимыми с причиненным мне моральным ущербом от прослушивания. Гражданка Галкина обвиняет меня в своем изнасиловании, с чем я категорически не согласен. Мы с ней, не скрою, потерлись малек, но на чисто добровольной дружеской основе. Потом я купил еще одну бутылочку и хотел выпить ее в лесу, но так как леса поблизости не нашлось, пришлось выпить ее в телефонной будке. Я, Винокуров К.Е., бегал вчера по лестнице в куртке с привязанным к ней стулом, потому что был в сильном отравлении минеральной водой. Обещаю, что больше в заведении пивной паб я обедать не буду. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но, загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
1: Реалити-криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый юго-восточный ветер. В Снежинске, Садке и Златоусте – плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миасе и Кыштыме – плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске – до 27 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем в понедельник в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 24, в Карталах, Садке и Миасе плюс 26 градусов, в Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Каждую ночь перед тем, как уснуть, я долго вспоминаю то, что больше всего хочу забыть.

0: блин! Задорнов навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: А три мужика курили в окошко на третьем этаже. В общежитии дело было. Курят и курят. Вот бельгиец, голландец, американец. Ну, курят и курят. Пытливость ума не та. А у наших ведь пытливость ума. Они смотрят внизу канализационный люк. Сразу соображал. Тем более, что дома была гиря 16 килограмм. Вот уже все смеются. Все. Уже все знают, что дальше можно что-то сделать. Никто в мире, все будут дальше думать. Что можно сделать? Наши сразу... Давай сбросим, посмотрим, пробьет люк или нет. Какая тебе разница? Объясни. Вот эту бы энергию на пользу родине. Не. Бросили, не попали. Пошли за гирей. Тянут ее на третий этаж. Надо же, эксперимент не завершен. Бросили второй раз, не попали. Третий раз, когда они третий раз проносили гирю мимо вахтерши, та говорит, больше я вас с гирями наверх не пропущу. Ей же на ум не может прийти, что это одна и та же гиря. Ребята думают, да, гиря не наша, ее возвращать придется, а эксперимент не завершен. Пошли в красный уголок, нашли канат. Привязали гирю к отоплению. Канат оказался короче. Отопление это выдержало. А вот гиря, она так качнулась в районе первого этажа и исчезла где-то в окошке. Раздался звук такого раздробленного Феликса железного. Ребята догнались. Для храбрости надо же идти гирю выручать, в конце концов. Эксперимент не завершен ведь. Вычислили, куда попала гиря.
2: Я не могу без смеха дальше рассказывать.
1: Они приходят, а там сидят в комнате три бледных пацана. Бледных. И курят в долгий затяг. Причем они настолько бледные, что бледная поганка, это просто на их фоне, это розовый поросенок. Вот. И в затяг курят, а эти спрашивают, мужики, у вас тут гиря не пролетала? Эти, затянувшись, говорят...
2: Посмотри в холодильнике.
1: В холодильнике, пробив дверцу, на полке стоит гиря. А один вообще, у него такая, у него Паркинсон на всем организме, и он не разговаривает вообще. Эти спрашивают, он что, глухонемой? А эти говорят, нет, он 5 минут назад койку переставил с этого места.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ. Реклама.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
5: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.

0: В Москве 21 час. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Такого бесстыдства я никогда не видел. Можно еще посмотреть?

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в деревне.
1: Вот. Все, Кать, вот. Вот он, конец деревни, все.
2: Блин, а я так рада, что мы сюда на недельку приехали. Я хоть посмотрю, где ты рос.
1: Вот здесь, да, я рос.
2: Слушай, я столько мотоциклов с люльками в одном месте ни разу в жизни не встречала.
1: Ну и что, ты сфотаться хотела? Фотайся, да пойдем, у нас еще бабушка ждет, она сегодня хотела шашлыки делать. Mm-hmm. Нам еще мясо догнать надо будет сегодня вечером.
2: Валер, я просто сюда стаканчики заказала.
1: Кать, ты что прикалываешься? Мы здесь на неделю, ты даже здесь умудрилась что-то заказать?
2: Ну, Валера, ну я хотела сделать приятное твоей бабушке. К тому же, если честно, мне и самой надоело уже пить из этих граненых древних стаканов, в которые что ни налей, они все равно водкой пахнут.
1: Кать, хочу. А не сильно ты привередлива в том месте, где под тобой туалет шевелится, а?
2: Ладно, давай уже заберем и пойдем.
1: Давай. Че, а как тут? Постучаться?
2: Ну, наверное, или... не знаю.
3: Вашу мать, а!
2: Ой!
3: Все, бордель закрыт. Комната через ультрафиолет, как далматинец.
2: Да нет, мы в ПВЗ.
3: А, и в аварийный завод? Так его закрыли после того, как директор в чай не всплыл.
2: Вы не поняли, мы пришли за заказом.
3: Нет, деточка, я уже людей не убиваю.
2: Да ну вы что, издеваетесь, что ли? Вот же пункт выдачи, ну вот же, вот.
3: А, ну так и говори, а то он у меня одно ухо стреляет, а второе целится. Я когда выпью, я всегда шучу.
1: Кать, есть ощущение, что у нас с ней сегодня как с тарелочницей на свидании. Ничего она нам не даст.
3: Ой, простите, у нас просто... Никогда ничего не заказывали? Такая ситуация, понимаете? Нет, а с другой стороны, ну вот как сделаешь заказ с барабанного телефона, понимаете?
1: Да, я понимаю.
3: Но я все равно рада вас видеть, да.
2: Все, давайте мы заберем, вот.
3: Ой, какой хорошенький, это ребеночек ваш?
2: Это штрих-код.
3: Солнышко, я немецкий в школе не учила, времена такие были. Ну, хорошенький, сама сделала, красивый.
1: Кать, есть ощущение, что каждый из вас сейчас думает, что у второго капитально фляга свистанула.
3: Ладно, что у вас?
2: У нас стаканы приехали.
3: Куда они уезжали? С вами трезвыми так скучно. Сейчас принесу.
2: Спасибо, будем ждать.
1: Ну все, Катюх, попрощайся со своими стаканами. Я клянусь, она сейчас зашла в сени и такая пу-пу-пу-пу-пу-пу. А что я хотела? Что я зашла?
2: Да успокойся, Валер. Обычный нормальный ПВЗ.
1: Да? В нормальном ПВЗ собака, он скакалкой к забору не привязана, мне кажется.
2: Ну ладно.
3: Ой, извините, что я так долго. Главное, в сени зашла, стою такая, пу-пу-пу, а что я хотела? Ну, угадайте, в какой руке?
2: Да вы в обеих держите.
3: Нет, судорога.
1: А, в правой.
2: Так, подождите, а это не наши стаканы?
3: А это мои стаканы. Это я чай пила, это Сережка племянник любит, вот это батя любит выпить, да. Здесь у меня цветы стояли.
1: Че, Катюх, думаешь, зря ты, наверное, самовывоз указала, да? Судя по лицу, ты сама уже не вывозишь.
2: Я просто сейчас жалобу напишу в поддержку, я посмотрю, как вы будете шутить.
3: Ой, и что они нам сделают? Закроют нас. Нас 3 года назад закрыли, ну это ж не мешает нам работать.
1: Кать, ну правда, ну посмотри на это. Ну это странная идея. Маркетплейс в деревне, это очень странно. В деревне маркетплейс может быть только в одном случае, если один умер, сельчанин, а остальным его вещи раздают. Вот тебе маркетплейс. Мы же сюда приезжаем, чтобы наоборот, от городского отдохнуть, согласись?
2: Да, да, Валер, ты прав, и я сейчас это правда поняла. Давай, пойдем, не будем мы забирать эти стаканы, попьем из тех, которые есть.
3: Да, приходите, мы сейчас в Даркнете разберемся, вообще у нас все будет.
1: Разбирайтесь, нам не надо, да. Однажды в

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца, честный очень. Эту песню я пишу ночью. Свобода слова, свобода мысли. Чем проще мы здесь, тем больше искры. Взлет не быстрый, но какой точный. 100 из 100 выбиваем прочно.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Квашеная капуста – самая классная закусочка. И на стол поставить не стыдно, и сожрут не жалко.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Да вы с ума сошли! Где вы еще найдете такое качество? Да еще и по такой цене! Вот что, запомните раз и навсегда. Наша фирма веников не вяжет.
2: А наша вяжет.
3: И неплохо вяжет.
2: И отличные, кстати, веники.
4: Здравствуйте, меня зовут Веня Прутиков. Я генеральный директор фирмы «Вяжем веники». Изначально наша фирма создавалась как сюрприз жениха для программы «Давай поженимся». Но вот уже 17 лет мы вяжем веники. И неплохо, кстати, вяжем.
2: Березовые, дубовые, липовые, сосновые, можжевельник, пихта, елка и ракита. Веревочкой обмотаны, в России разработаны.
5: Вяжем веники!
4: Наша фирма вяжет веники. Покупайте, подметайте.
6: Нажал и плавный мах. И плавный мах.
2: Веник очень любит труд. Подметет и там, и тут. Окунитесь в удивительный мир веников на сайте «Свяжем и покажем веник.мити». Сенсация! Насрула Гурбанберды Абдулниязов в Москве. Пожалуй, лучший и любимый ученик Тони Робинса проведет уникальный семинар личностного роста. Насрула Гурбанберды Абдулниязов. Только он поможет вам обрести уверенность в себе, наладить отношения с коллегами, придать новый импульс карьере и выговаривать Насрула Гурбанберды Абдулниязов без запинки. Марк Цукерберг недавно признался:
7: я не знаю, чего бы добился в жизни без Насрулы.
2: Пришла пора и вам встать на путь успеха. Спешите за билетами на сайт спасибонасрула.рф. Насрула Гурбанберды Абдулниязов.
8: Саламат Машет.
2: Этот коуч сможет нам помочь. Аппарат синхронного перевода с таджикского уже в стоимости билета.
9: Захотелось хлебушка?
10: Пожалуй, возьму пару бубличков к чаю. Ну или пряничков.
11: Никаких бубликов, только бублы. Никаких пряничков, только прянища.
12: И запомни,
11: хлебный комбинат номер 69 имени психолога Зигмунда Фрейда не занимается мелочевкой.
13: Мы предлагаем широкий ассортимент бублов, прянищ, ватрух, батонищ, пирожищ и кренделищ.
12: Попробуйте наши тортища, багетища и караваища. Ведь размер имеет значение.
13: Хлебокомбинат номер 69 имени Зигмунда Фрейда. Вот такой ширины, вот такой вышины. Спрашивайте нашу продукцию в супермаркетищах и мегамолищах вашего городища.
12: Хлебокомбинат имени Зигмунда Фрейда.
11: Ну, у кого больше?
0: На Юмор

0: Юмор ФМ.
1: Мало, так мало осталось нормальных девчат. Я так давно все хотел тебе это сказать. Но я ищу ее, и я найду ее. Моя девочка, девочка, девочка, где же ты, где?

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Внуки 120-летней бабушки психанули и сами заработали на квартиру.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Кыргызы. Москва.
3: На сцене Кыргызы.
4: Ничего не заказывайте, выступаем же.
3: Мы пришли показать вам Кыргызов с другой стороны. Так сказать, не с рабочей. Мы из Кыргызстана. Страны, в которой 90% бюджета – это комиссия за переводы.
5: Пацаны, я тут книгу про Кыргызстан прочитал, а потом съездил туда.
6: И чё, как?
5: Ну, книга круче, там хотя бы картинки цветные. Да ладно, ладно, я угораю. На самом деле у вас там все круто, красиво. Я бы на вашем месте вообще туда вернулся.
3: Все, все. Эдик, ты что-то хотел?
5: А оказывается, в Кыргызстане мачество разрешили.
7: Чё такое мачество?
5: Ну, это когда в паспорте вместо имени папы пишешь имя мамы.
7: А, ну тогда я был бы Гульнарович.
8: Я Фаризатович.
4: А я Сара Конорович.
3: Чё? Это ты угораешь?
4: Это дед по Терминатору угорал, а мать так страдала.
5: А тебя как зовут?
9: Камила.
5: Это что, получается, твой сын Камилович будет?
9: О, да.
5: Сразу сербского нападающего родишь.
9: Щечка выпить.
5: Не-не, это прикольно. Это если ваше отчество и мачество вот так встретятся, это же у них маленькие сынчество и дочество будет.
9: Ой.
5: А потом, дай бог дожить, внучество увижу. Вот такие маленькие по огороду будут бегать.
3: А вообще, знаете, нам немного обидно. Нам часто говорят «фу», «приезжие».
7: Но те, кто разбирается в основах базовой рыночной экономики, скажут «фух, приезжие».
3: Вы зря нас не цените. Мы в мороз работаем, чтобы в 3 часа ночи на другой конец города привезти вам сырок. А вы вместо того, чтобы подумать, как хорошо, что есть кыргызы, думаете, блин, хорошо, что на улице холодно, сырок не растает. А мы, между прочим, в Москве повлиятельнее некоторых будем.
5: Да, мы уже, алло, Москва, добрый вечер.
10: Да мы, если захотим, у вас из Любека забирать не будем. Все, вы там навсегда останетесь.
4: Да мы помогаем вам даже церкви строить.
3: Так сказать, служим своему богу подрядчики у другого.
4: В точку, в точку.
9: Мы вас возим, кормим, одеваем.
10: Мы что, типа мать России?
5: Да, да. Как мачество. Вы Россия Кыргызов наша.
4: Многополярный мир у них. Россия, Америка. Кыргызы и мексиканцы, вот кто правит миром.
9: Российский университет дружбы народов. Кыргызы, Москва.
3: Родригес, родной, выходи, мы закончили.
9: Спасибо.
0: Хорошая погода.
11: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый юго-восточный ветер. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 27 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем в понедельник в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 24, в Карталах, Садке и Миасе плюс 26 градусов, в Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Купили матрас с памятью формы. Теперь жена каждый раз очень внимательно изучает, что он там запомнил.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Интересно, что чукчи у нас с вами тоже придумывают анекдоты, причем довольно забавные. Это русские чукчи выходят на зимнюю рыбалку. Огромное заснеженное озеро, они выходят на самую середину, расчищают снег, сверлят лунки, опускают зимние удочки. Видишь, что со стороны леса на них бежит огромных размеров медведь. Чукчи говорит: понятно. Снимает унты, одевает кроссовки. Русский говорит: это бесполезно. Эти медведи разгоняются до скорости 60 км в час. А я с ним соревноваться не собираюсь, мне главное тебя перегнать. Классический анекдотная ситуация. Муж возвращается из командировки, жена с любовником, он позвонил, эти подскочили. Любовник жутко напугался, заикал, вспотел, бегает на полусогнутый, как шарик, бьется об стенки. Ничего не понимает совершенно. Жена заходит в комнату, говорит: иди сюда. Он говорит: что делать? Что делать? Телевизор видишь на тумбочке, за него спрячься. А потом? Потом разбежемся быстро. Он в трусах и в майке спрятался за телевизор, пришел муж, его ничего не интересует, кроме футбола. Взял пульт, включил телевизор, болел, кричал, вдруг тишина. Жена ему там варила сардельки на кухне, слышит, эфир идет, а мужа не слышно. Она встревоженно заходит в комнату, сидит муж зеленый, тут седина у него такая. Говорит: Сеня, что произошло? Он говорит: Зина, ты не поверишь, только Шаршавина с поля удалили, он через нашу квартиру вышел. Выходят два скрипача на сцену, поклонились один другому, говорит: Микола, играй. Говорит: я играть не буду. Здравствуйте. Ты посмотри, сколько народу. Микола, играй. Я отказываюсь играть вообще. Ты с ума сошел. Люди купили билеты. Микола, играй. Я играть не буду. Дорогие друзья, вы прослушали каприз Миколы Паганини.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Юмор ФМ.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске час ночи.

Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Юмор ФМ.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

Олеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень

0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряет дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься. Написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя. Твой Данил из Челябинска.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой. На Юмор ФМ.
0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме – плюс 24. В Карталах, Сатке и Миасе – плюс 26 градусов. В Троицке, Южноуральске и Челябинске – до 28 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди. Ночью 11-16 выше 0, днем во вторник в Сатке, Златоусте, Миасе и Кыштыме плюс 22, в Магнитогорске, Озерске и Снежинске 21 градус выше 0, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 24.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.
1: В Снежинске 2 часа.

0: FM.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

Я не прошу ни о чем. И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

остались в чувствах навеки. И не представляли, что называть сможем других родным человеком. Смотрю на тебя и знаю, что в жизни есть одна только правда. Я буду твоим,

0: Юмор ФМ.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

Лишь чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого,

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.